Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами ливни. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда начнутся осенние ярмарки и как много роботов продают во всем мире.
0: Новости.
1: Беларусь переориентировала поставки товаров на восточное направление. Об этом заявил президент нашей республики. Он уверен, что в ближайшее время западные страны не отменят свои ограничения на покупку отечественной продукции. Потому предприятия экспортируют изделия на более заинтересованные рынки. В качестве примера Александр Лукашенко привел поставки калийных удобрений. По словам главы государства, все производимые объемы ресурсов законтрактованы до конца года. Единый день безопасности пройдет в Беларуси в четверг. Об этом напомнили в МЧС. Как отметили в ведомстве, в указанный день по всей стране организуют учебные эвакуации. Также спасатели создадут временные обучающие площадки вместе с представителями других госструктур. Специалисты будут рассказывать людям, как вести себя в различных инцидентах. Мастер-классы проведут в местах массового пребывания беларусов.
0: К новостям в мире.
1: Мировая экономика сталкивается с многочисленными рисками. Об этом заявили в Международном валютном фонде. По словам специалистов, удержание цен во многих регионах приводит к увеличению стоимости кредитов для государств. Также технологические стартапы и целые страны инвестируют слишком много денег в развитие технологий искусственного интеллекта. Эксперты уверены, если нейросети не принесут ожидаемого роста производительности труда, то финансовую систему ждут серьезные потрясения. К новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки вскоре начнутся в Минской области. Мероприятия стартуют в эту субботу и будут идти до 1 ноября включительно. Посетителям предложат купить различные товары по выгодным ценам, от фермерских продуктов до сельхозинвентаря и удобрений. Например, в субботу торговые ряды развернут в столбцах. Отмечу, что в некоторые дни состоятся и крупные региональные ярмарки. Так, в Борисове и Молодечно их организуют 3 октября. И в завершение выпуска. Около 7 тысяч человекоподобных роботов продали в мире за прошлый год. Такой статистикой делится Международная федерация робототехники. По информации ведомства, аппараты в основном приобретали исследовательские и подобные им организации. Специалисты признают, что пока доля гуманоидных машин в общих продажах промышленных роботов крайне невелика. Показатель составляет около 1% от годовых объемов продаж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: И это уже второе утро на этой неделе, которое мы с вами встречаем вместе. Всем привет, привет!
2: Салют,
1: так,
2: салют!
1: Так, 7 часов 11 минут, Минская волна снова в деле. В обоими уже двоем, Юлия Умарова и Женя Тихонов. Поэтому сегодня будем стрелять всем, что видим.
2: И музыкой, и настроением, друзья, и интерактивами, и глазами. В общем, всем тем, за что вы любите нас. Поверьте, это взаимно.
1: Ну, ладно, чтобы не было слишком много слов, давай перейдем к делу. К самой важной части нашего выхода, к новостям о погоде. Как
2: давай,
1: там оно будет на улице?
2: Ходить,
1: да. Давай.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди. Во многих районах сильные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, порывистый. В отдельных районах до сильного. Максимальная температура воздуха от 10 до плюс 16.
1: В Минске также сегодня облачно, обещают сильный дождь с большой вероятностью 90%. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха утром до плюс 10, днем до плюс 12.
2: Ну вот, видите, морозит уже, сегодня и вовсе передают оранжевый уровень опасности, дожди.
1: По некоторым регионам, да.
2: Да, холода, утепляемся, друзья, в том числе нашей музыкой и планами.
1: Да, что у нас ожидается сегодня в этом часе? Ну, конечно же, гороскоп под конец часа, потому что мы не знаем, как прошел у вас понедельник, но у нас удачно, значит, все работает. Проверим, что скажут звезды на вторник.
2: Это будет под конец часа, ну а в ближайшее время продолжим делать новые лебяжи еще лучше, еще ароматнее, потому что отправим туда нашего корреспондента, и он расскажет, что почем вообще, стоит ли ехать и к чему готовиться.
1: И через небольшую музыкальную паузу мы расскажем, почему Франция готовится к суровой зиме. И нет, дела не в погоде. Но подробности в этом часе.
2: Да, друзья, конечно, главнее всего погода в доме, мы также не считаем. И настраиваем вас на, в первую очередь, добрый, хороший вторник.
1: Мы с помощью нашей музыки на МВ-радио, конечно же.

0: Разбор полетов.
1: Дальмуан Сюри, Женеве паде, бежит де Шанель, Женеве паде, он и мовен лимузин, Женефер и ква, папа, рапа.
2: Ты что, домашку повторяешь, что ли?
1: И не случайно я запела этим утром, друзья. Из Франции прилетела к нам новость. Французам пообещали суровую зиму. И не из-за погоды, а из-за политики. И даже не из-за того, что до Нового года осталось 100 дней. Сейчас будем разбираться.
2: В общем, в стране революции заявили, что власти должны прислушаться к протестующим в энергетическом секторе. По словам французского правительства, рост цен на топливо и предполагаемые меры экономии усиливает недовольство во Франции.
1: Поводом для массовой забастовки стал проект бюджета на 2027 год, и там есть пункт, который особенно возмутил людей. Это заморозка индексации зарплат госслужащих. Ну, то есть зарплаты расти не будут, а цены, да, еще как.
2: Да, в общем, французское правительство называет этот бюджет самым строгим за долгое время. Планируют сэкономить почти 54 миллиарда евро. Премьер-министр говорит, что иначе долг выйдет из-под контроля. Ну а профсоюзы говорят, что за контроль над долгом заплатят обычные люди.
1: И вот на этом фоне во французских соцсетях уже вовсю гуляет слух, что нас ждет там самая суровая зима с 1985 года. О. Метеорологи, правда, уже опровергли, говорят, никакой аномалии не ожидается. Зима, скорее всего, будет даже теплее обычного. Тут дело в другом.
2: Да, настроение по факту-то уже создано. Все, и интерес к проблеме тоже есть. И, скажем так, все вот это выглядит не то чтобы очень тепло.
1: Так что пока мы отсчитываем 100 дней до Нового года и думаем, где взять хорошее настроение, а французы, смотрите, думают, где взять деньги на отопление. И это, знаете ли, вот не в сказках сказано будет, потому что...
2: А на деле сделано, к сожалению.
1: А на деле сделано, действительно, у них идет такая суровая, к сожалению, зима.
2: Да, зима близко, как говорил Дом Старков. Ну, а у нас музыка и рекламный блок тоже очень-очень близко. Сразу же после него мы отправимся с вами на рынок Новой Лебяжи за осенним провиантом.
0: Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Осень все-таки это отменная пора года. Да, несмотря на дождь, ну, в конце концов, в природе это необходимо. Однако есть нюансы. Мы, бывает, заболеваем. Угу. Часто, все понемногу, и это нормально. Ненормально, конечно, ходить на работу с температурой. Это
3: да,
2: точно.
3: Но даже вот в этих хворях нам поможет матушка природа и ее дары. Вы правильно поняли, мы отправляемся за полезными продуктами на рынок Табора, это новый же Лебяжи. Потому что рынок сейчас это просто кладезь для укрепления иммунитета в первую очередь. Это что у нас там, сезонные овощи,
2: конечно,
3: да, будет?
2: Конечно.
3: Тыква, свекла, морковь, орехи, все что угодно там можно найти. И вот главный вопрос, что почем?
2: Да, именно поэтому мы отправили нашу Дарью Натачаеву, специального корреспондента, на Таборы для того, чтобы она дала нам краткий, но в том случае
3: ликбез
2: даже подробный
3: такой, да,
2: такой инструктаж, что можно найти там прямо сейчас и по какой цене. Итак, слушаем.
0: Спецкор. С места событий.
4: Всем привет! Середина сентября на рынке Новой Лебяжи в Таборах собрала на прилавках сразу два сезона. Арбузы, дыни и даже клубника еще никуда не исчезли, а рядом уже появились клюква, брусника, мандарины и даже тыквы. Рассказываем, что почем. Арбузы сейчас стоят по 89 копеек за килограмм, дыни 99. Картофель можно найти от 1 рубля 30 копеек, томаты от 1 рубля 20 копеек, а сладкий перец в сетках продают по 2 рубля и 30 копеек. Огурцы в розницу стоят от 3 до 4,5 рублей, зато в оптовом секторе их нашли по 1,5. Виноград немного подешевел и теперь начинается от 5,5 рублей за кило. Мандарины продают по 8,90, голубику по 9,90 и даже клубника еще держится на прилавках. Ее продают около 12 рублей за килограмм. Из осеннего пополнения клюква по 10-12 рублей и брусника тоже по 12. Правда, поискать их вам придется. Клюкву мы встретили всего в нескольких палатках, а бруснику вообще только в одной. А еще нашли маленькие декоративные тыквы по 2 рубля, большие по 3. Вот такой сентябрь на Таборах. До встречи на следующей неделе. Проверим, что изменится в ценниках и ассортименте.
3: Спасибо огромное, Даша, за подробный обзор продуктов на рынке Таборы. Слушай, мандарины по 8,90, это из того, что я запомнила. Клюква по 10-12 рублей. Mm-hmm. Слушай, согласитесь, за эти витамины почти даром. Не нужно вам идти ни на какие болотистые местности, да, собирать это вручную. Поехали, закупились и наслаждайтесь жизнью.
2: Так что проверьте запас вашего туфлива в бензобаке,
3: да,
2: и смелее в Новой Лебяжи в Таборы, потому что вот где настоящая кладезь даже не только витаминов, а всего самого
3: вкусного. А морс какой вкусный из клюквы. Ой, ну, в общем, красота. Сама все. Еду. Мест нет. Есть тоже.
2: Возьмите, пожалуйста, это пассажирам к себе. Обещаю скинуться на картошку. В общем, именно такой был обзор Табора на сегодня. Ну, а что же ждет нас, по мнению звезд, на этот вторник, мы узнаем через несколько треков.

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, друзья, 7 часов 47 минут. Мы следим не только за временем, но еще и за прогнозом от звезд. И что же они на этот раз нам предскажут? Давайте посмотрим, поэтому слушаем, киваем, делаем выводы. И главное, не принимаем близко к сердцу.
2: Или принимаем, если предсказание сегодня попало
1: в
2: вас.
1: Как вам хочется.
2: Возможно, для Овны вообще примут следующее предсказание как руководство к действию. Этот день – это ваш шанс сделать то, что, на что раньше не хватало сил. Поэтому действуйте смело.
1: Можно и к сердцу приложить, нормально. Тельцы, стабильность – ваше главное оружие. Не торопитесь, но будьте решительными в важных вопросах.
2: Близнецы, открывается множество возможностей. Общение станет вашим ключом к успеху.
1: Раки, душевная гармония и уют станут вашим источником вдохновения. Поэтому проведите время с семьей. Это зарядит вас энергией.
2: Отлично. Львы, привлекать внимание – это ваше призвание. Поэтому поделитесь своими идеями и проявите лидерские качества. Успех близок.
1: Девы, день подходит для планирования и анализа. Ваше умение видеть детали поможет разобраться в сложных вопросах.
2: Весы, наступает время для гармонии и баланса. Постарайтесь укрепить отношения с близкими и не бойтесь делиться своими чувствами.
1: На бревне выступает весы, сегодня наш выход. Скорпионы, интуиция подскажет верное направление. Доверяйте своему внутреннему голосу, особенно если речь идет о важных решениях.
2: Так, что же звезды говорят о стрельцах? День благоприятен для новых начинаний и для смелых шагов. Риск принесет очень хорошие результаты.
1: Прекрасно. Козероги, упорство и трудолюбие откроют перед вами двери. Сосредоточьтесь на деталях, требующих терпения.
2: Так, дальше у нас водолеи. Ваши идеи могут вдохновить окружающих, поэтому не бойтесь выделяться, ну и проявлять свою уникальность, потому что вас заметят. Вопрос
1: вдохните
2: лишь...
1: вот эту знаменитость. Да, вас заметят обязательно, водолеи. Выделяйтесь. И рыбы. Эмоциональная глубина станет вашим преимуществом. Используйте день для творчества, медитации или бесед по душам.
2: Ну а совсем скоро у нас уже в студии появится Яна Давбенко, насколько я помню, и поэтому мы воспользуемся преимуществом того, что у нас есть музыка на МВ-радио.
1: И преимуществом гороскопа для рыб, да, у нас будет беседа по душам, ну а именно беседа по новостям.
2: Вот, отлично, договорились, поэтому никуда не разбегаемся, потому что все самое важное впереди, утро еще не заканчивается. I don't need

0: Реклама.
1: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда начнутся осенние ярмарки и как много роботов продают во всем мире.
0: Новости.
1: Беларусь переориентировала поставки товаров на восточное направление. Об этом заявил президент нашей республики. Он уверен, что в ближайшее время западные страны не отменят свои ограничения на покупку отечественной продукции. Потому предприятия экспортируют изделия на более заинтересованные рынки. В качестве примера Александр Лукашенко привел поставки калийных удобрений. По словам главы государства, все производимые объемы ресурсов законтрактованы до конца года. Единый день безопасности пройдет в Беларуси в четверг. Об этом напомнили в МЧС. Как отметили в ведомстве, в указанный день по всей стране организуют учебные эвакуации. Также спасатели создадут временные обучающие площадки вместе с представителями других госструктур. Специалисты будут рассказывать людям, как вести себя в различных инцидентах. Мастер-классы проведут в местах массового пребывания беларусов.
0: К новостям в мире.
1: Мировая экономика сталкивается с многочисленными рисками. Об этом заявили в Международном валютном фонде. По словам специалистов, удержание цен во многих регионах приводит к увеличению стоимости кредитов для государств. Также технологические стартапы и целые страны инвестируют слишком много денег в развитие технологий искусственного интеллекта. Эксперты уверены, если нейросети не принесут ожидаемого роста производительности труда, то финансовую систему ждут серьезные потрясения. К новостям регионов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки вскоре начнутся в Минской области. Мероприятия стартуют в эту субботу и будут идти до 1 ноября включительно. Посетителям предложат купить различные товары по выгодным ценам, от фермерских продуктов до сельхозинвентаря и удобрений. Например, в субботу торговые ряды развернут в столбцах. Отмечу, что в некоторые дни состоятся и крупные региональные ярмарки. Так, в Борисове и Молодечно их организуют 3 октября. И в завершение выпуска. Около 7 тысяч человекоподобных роботов продали в мире за прошлый год. Такой статистикой делится Международная федерация робототехники. По информации ведомства, аппараты в основном приобретали исследовательские и подобные им организации. Специалисты признают, что пока доля гуманоидных машин в общих продажах промышленных роботов крайне невелика. Показатель составляет около 1% от годовых объемов продаж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: 8 часов 12 минут. Доброе утро, страна. Самое время для чего-то теплого. Я, честно говоря, уже замерзла. И нет, я не про кофе.
2: Ну супер, я тут, значит, на кофе настроился. Мы только с тобой об этом разговаривали. И теперь, признаюсь честно, ты меня даже пугаешь.
1: Не пугайся, в соцсетях завирусилось дофаминовое какао.
2: Чего?
1: Осенний напиток, который обещает поднять настроение и помочь со стрессом. Дофаминовое какао звучит как, да? Как что-то, что можно пить на работе и не бояться там начальника и дедлайнов.
2: Погоди, Роман, мы где-то оставим здесь свои бумаги и ручку, я запишу. Давай,
1: давай,
2: говори, что там входит.
1: Итак, готовится элементарно. Разминаем половину банана, добавляем кружку горячего молока и 2 ложки какао. Все провариваем и пьем горячим. Элементарно же.
2: Тогда у меня сразу несколько вопросов
1: давай
2: к тебе
1: очереди.
2: По поводу этого. Половина банана, да, то есть мы берем, верно?
1: Угу.
2: Хорошо, а вторую половину куда? Что с ней делать-то?
1: Вторая половина,
2: ну,
1: Женечка,
2: что
1: для второго какао. У нас же двое, ну.
2: А-а-а.
1: Ты дослушай. Теобрамин из какао бодрит, а флавоноиды улучшают работу сосудов и кровообращения. А банан добавляет тот самый триптофан, из которого организм и вырабатывает серотонин, гормон счастья. Если по-простому, вот так легко можно стать счастливым, всего лишь-то выпив какао. Где вы были раньше, ученые?
2: В общем,
1: ученые?
2: Дорогие друзья, пришлите люгере бананов. Она этого очень хочет.
1: Да, желательно побольше.
2: Да, поэтому бегом пробовать для тех, кто тоже записал рецепт, как и я. И если нет банана, ну, значит, может, просто какао. На этой неделе у нас похолодание, а значит, что, ну, с таким какао шансы не заболеть, это явно повышается.
1: 100%. Особенно, если добавить туда еще и хорошую музыку. А музыка у нас есть, она в безлимите, как и планы, которыми безвозмездно делимся.
2: Да, у нас есть билеты. Настоящий новый мир. Мир иллюзий. Если вы угадаете шифр под конец часа, то они ваши.
1: Не ждите конца часа, уже, друзья, будьте наготове, следите за нашими сторис в Инстаграм.
2: Ага.
1: Кого сейчас напрягает Германия и что стало причиной нового напряжения в Европе, об этом расскажем в середине часа новостям быть.
2: Ну и, конечно же, вот через несколько треков мы с вами снова погрузимся в наш бортовой журнал, пролистнем на этот день и узнаем, какими поводами богато 22 сентября.
1: А пока мы богаты хорошим настроением, в студии Женя Тихонов и Юлия Умарова.
2: О-о-о.
1: Всем доброе утро вторника!

0: Бортовой журнал.
1: Иногда праздник — это просто праздник, а иногда даже целый философский подтекст. Без него мы никуда. Это же «Улетное утро» и его бортовой журнал в конце-то концов, поэтому давайте посмотрим, что написано в главе 9, страница 22.
2: Так, листаю и вижу «Всемирный день без автомобиля». Кажется, да. Не удался праздник самого заголовка. Ну как это нам, простым гражданам, которые привыкли к личному авто, вот так взять и отказаться? Кажется дикостью, да, действительно? Каждый раз, как стаж набирает еще одну единичку. Но это только с одной стороны. Давайте посмотрим из других.
1: Ну, хорошо, давай. Это на самом деле это все-таки очень важная инициатива. И не только в плане экологии, а в плане всех нас как людей. В такую пору очень даже жаль торопиться по своим делам на своей ласточке. Что если сегодня, условно, прогуляться пешком или проехаться в общественном транспорте? Найти новый маршрут автобуса, там, в социуме побыть хотя бы. Да, чувствуем вообще после этих фраз лес рук желающих. Но в любом случае иногда стоит побыть наедине с улицей. И с ее ритмом, и, конечно же, с ритмом этого города. Может быть, вы ждали этого дня, только боялись себе признаться. Поэтому карты в руки, ключи на стол и вперед пешком.
2: Но, кстати, сегодня же водители получают еще право бесплатного проезда в общественном транспорте.
1: Да, конечно. Так что... Они должны предъявить все документы. Не только удостоверенты, но еще и паспорт тех.
2: А, и то, что вы человек, а не заяц. Я поняла. В общем-то, ну, в принципе, это может быть прекрасным аттракционом, знаете, устроить себе такое рандеву по городу.
1: Как Успенская пела. Ах, увлекательно, это был аттракцион.
2: Но главное вовремя сойти с этой карусели, чтобы не опоздать на работу. Но и осенний праздник сегодня у нас есть. День раскрашивания серости. А ну что, да. Пора такая, когда кажется, что один цвет очень сильно выделяется. Он в небе, лужах, на асфальте. Но оно проникает и в сердце, да? Как, каким-то образом. Как-то все может
1: серость
2: показаться
1: это.
2: Уныло. Но мы здесь сейчас все это изменим и сменим краски акварель.
1: А легко, потому что серый на самом деле, если его воспринимать просто как цвет, ну он цветом и останется. А давайте воспримем его лишь как холст. Потому что не стоит обращать внимание только на него. Желтые, красные, бурые листья уже асфальт украшают. Через тучи, ну когда-никогда солнце пробивается, но в душе уже появились немножко нотки малинового. Ой. Поэтому смотрите вокруг, наслаждайтесь, особенно если вы сегодня решились путь без машины. Поэтому живите эту жизнь, дышите ею и наслаждайтесь.
2: Наслаждайтесь этим вторником вместе с нами с «Улетным утром» на МВ-радио в студии Женя Тихонов, Юлия Умарова.
1: О, да.
2: Мы желаем вам, где бы вы ни находились, хорошей дороги, зеленых светофоров. И вообще, пусть у вас все будет прекрасно. А
1: главное,
2: мы летим
1: чтобы,
2: дальше.
1: Чтобы, если даже солнце не было на небе, оно было где-то в ваших глазах. Сейчас мы идем на небольшую рекламно-музыкальную паузу и скоро вернемся с новостью из Германии.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Торчик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: В общем, Юля тут на новость наткнулся, от которой, видимо, у Европы впервые за 80 лет, кажется, и глаз дернулся.
2: Так, что случилось? Кто-то опять не согласовал с Брюсселем размер круассана?
1: Нет, здесь все намного хуже. Германия вооружается, и вооружается быстро. The Wall Street Journal пишет, что недавно Берлин ругали за то, что на оборону она тратит меньше, чем средняя семья на подписки, которые забыла отменить. Ну а теперь больше 500 миллиардов долларов на вооруженные силы.
2: Так, у меня тоже глаз задергался. 500 миллиардов! Это же примерно же, как если бы каждый житель Германии скинулся по 6 тысяч долларов, да, и не на отпуск нам.
1: Ну да, между прочим, жаль, если что, присылайте, мы всегда ждем. И вот тут начинается на самом деле самое интересное, потому что в Польше начинают нервничать. Там вспомнили старые территориальные истории. Во Франции тоже напряглись, но не потому, что страшно, а потому, что Париж привык быть главным оружейником континента. А тут кто-то открыл магазин напротив.
2: Подожди, Польша нервничает? Польша, которая сама тратит на армию больше всех в НАТО по проценту от ВВП?
1: Ну,
2: серьезно?
1: Да, когда качаются все, то это фитнес, а когда качается только один и очень быстро, это уже серьезный вопрос.
2: Это эмоциональные качели. То есть Германия просто наращивает оборону, а выглядит это так, будто она надела кроссовки и вышла на утреннюю пробежку. По всей Европе причем, без предупреждения.
1: Да, это на самом деле именно так. И вот вопрос зал. Вот скажите честно, вы бы спокойно спали, если бы сосед, который 10 лет обещал, я вот только газонокосилочку там это возьму, вдруг привез домой три грузовика непонятно чего.
2: Угля, да, и высыпал около вашего забора.
1: Да.
2: Ну и второй вопрос назревает. А мы вообще уверены, что дело в газонокосилке? Или в том, что теперь у него ключи от всего подъезда? Потому что официально все звучит как оборонительные нужды. Но знаешь, когда кто-то говорит, я просто обороняюсь и при этом строит заводы, Франция и Польша почему-то переглядываются.
1: Да, честно говоря, как-то и я уже смотрю туда, в западные степи. В общем, Европа хотела сильную Германию, Европа получила сильную Германию. Главное, чтобы теперь Германия не захотела слабую Европу.
2: В общем, утро. Думаем над этим, размышляем. Ну и, конечно же, включаем музыку нашу для улетного утра, чтобы мысли были легкими, а день продуктивным.
1: И да, не забываем как можно чаще сейчас открывать наш инстаграм «Минская волна», потому что совсем скоро там появится задание для нашего шиф-работа. Сегодня мы разыгрываем билеты в попугайню, и если вы тот, кто хочет попасть к этим птицам,
2: к пернатым нашим друзьям, да, вперед, скоро будем разыгрывать билеты. I went back.

0: Шиф работ.
1: Мы впитываем эту осень, и, кстати, уже 22 дня подряд. Я не могу еще самом деле как-то приспособиться к тому, что уже смена такая сезона произошла. Но в любом случае, почти месяц и правда прошел. Кто молодцы? Мы молодцы. Все мы. Все-таки осень — это очень цветастая пора года. Вот примерно как попугаи, да, которым мы с вами и отправимся сегодня.
2: Да, символично получается, друзья. У нас есть на руках билет

0: 8-9-10-10-307 или же в наш Инстаграм. Но если и присылаете в Инстаграм, в таком случае укажите ваш номер телефона. Все, инструкции раздали.
1: Все, мы думаем вместе с вами, подсказки дали, осень, попугаи, и ставим музыку для улетного утра, чтобы нам было легче подсчитывать и находить победителя. Это не сон, это эфир. Доброе утро, страна.

0: Шиф работ.
1: Вы гляньте в окно, друзья, только листья желтые кружатся. Осень вступила в свои права. Ну, конечно же, коммунальщикам огромное спасибо. Они сейчас трудятся за всех нас вовсю.
2: Привет коммунальщикам.
1: Метут, скребут, наводят порядок. Ну, а мы сидим, играем. Ну, а что? У каждого своя работа, да?
2: У каждого своя работа. И главное, чтобы каждый из нас выполнял свою работу на отлично. Мы, кстати, справились. Мы искали 18-го человека, который даст нам правильный ответ. А что была за строчка песни такая загаданная?
1: Листья желтые. Давай, подпевай мне.
2: Да. Над городом кружатся. Ах, неси какаву, мать.
1: Гитары не хватает.
2: Пить будем. Я тебя услышал. Может быть, как-нибудь в следующий раз и принесу. Ну, давай сначала сыграем победный марш для нашей Эвелины, номер которой заканчивается на 2411. Эвелина, вы большая молодец. Вы оказались сегодня под номером 18. Это ваш счастливый номер. Возможно, он принесет вам счастье не только в этот день, но и в следующий. Ну и, возможно, всех 18 попугайчиков на вас налетят.
1: Да, попугаи вас ждут, Эвелина. Отправляйте. Есть уникальное развлечение для детей и взрослых, где более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 до 9 вечера.
2: Между прочим, Эвелине я завидую, потому что был один раз попугай, это просто великолепное, потрясающее место. Так
1: умилительное
2: что,
1: место, да, всем сходите.
2: Главное, берегите одежду, потому что попугаев когти достаточно серьезные. Ну и, наверное, такими же когтями сейчас Яна Довбенко вцепилась в новости и уже несет их к нам. Какой,
1: давай,
2: кстати, вид попугая Яна Довбенко?
1: Яна Довбенко, я думаю, волнистый.
2: Ну,
1: надо погладить, довольно. Посмотреть, как у нее там холка встанет.
2: Так, ладно, надеюсь, как
1: в общем,
2: бы моя жена этого не слышит.
1: Да, наша экспедиция на этом заканчивается. Ждем Яну Довбенко, а вы дожидайтесь новостей.
0: Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто прибыл в Беларусь и какое соревнование прошло в США.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко отметил успехи Туркменистана в социально-экономическом развитии и на международной арене. Глава нашего государства пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой энергии. Он также выразил надежду на воплощение планов на благо народа Туркменистана. Военная делегация из Вьетнама прибыла в Беларусь. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Делегацию возглавляет начальник главного политического управления Вьетнамской народной армии. Так, запланированы переговоры по военно-политическому сотрудничеству, встречи с военным руководством и посещение мемориальных комплексов.
0: К новостям в мире.
1: Литва подписала 10-летний контракт на поставку природного газа с американской корпорацией EQT. Об этом сообщило Министерство энергетики Прибалтийской республики. Договор предусматривает ежегодные поставки ресурсов в период с 2027 по 2036 год. Это покроет 40% потребностей Литвы в природном газе. Отмечу, республика также закупает топливо в Норвегии и США и может получать газ по трубопроводу из Польши. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области выявил необоснованное завышение стоимости ремонта физкультурно-спортивного сооружения в Минском районе. Об этом сообщили в самом ведомстве. Инспекторы выяснили, что в смету включили материалы с конкретными товарными знаками и завышенной стоимостью. Например, гидроизоляционная мастика была оценена в 21 раз дороже нормативной цены. После проверки заказчик скорректировал сметную стоимость объекта. Расходы на ремонт снизились на 790 тысяч рублей, экономия составила более 40%. И в завершение выпуска. Бой между человеком и роботом-гуманоидом состоялся в американском Сан-Франциско. Об этом сообщили организаторы. Житель города сразился с китайским роботом Engine NI T800. Поединок назвали первым в истории боем человека против робота. Роботом управлял оператор через VR-гарнитуру, а искусственный интеллект помогал удерживать равновесие. Такое видео стало вирусным в социальных сетях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Просыпаемся и едем на работу вместе с улетным утром. Всем привет.
6: Привет, привет.
5: Вторник,
6: привет.
5: 9 часов 6 минут. И знаешь, Жень, что я сегодня поняла?
6: Ну-ка.
5: А до Нового года-то осталось 100 дней. И вот эти
6: Мамочки.
5: 100 дней надо еще успеть доделать все, что мы отложили с прошлого декабря.
6: Давайте загибать пальцы.
5: Давай.
6: Похудеть сделано?
5: Нет.
6: Ладно, хорошо, бегать-то хоть начала?
5: Нет.
6: Английский не выучила.
5: На работу, когда опаздываю.
6: Да, хорошо.
5: В процессе.
6: Шкаф разобрала. Ну ладно, хотя бы подумать об этом тоже не мешает. Хотя
5: ладно.
6: Иногда, наверное, лучший способ справиться с жизнью — это просто принять ее такой, какая
5: Абсолютно.
6: Она есть, без всего вот этого.
5: Без надуманных сценариев, без вот если бы да кабы. Потому что бывает, ты планируешь одно: идеальную осень, идеальную фигуру, идеальный ноябрь, октябрь, сентябрь, а наступает вот бац, 22 сентября, вторник, и 100 дней до Нового года. И что с этим делать? Да просто принять.
6: Да, потому что это все-таки 100 дней.
5: Ну так
6: ну,
5: и
6: 100 ладно,
5: дней.
6: Хорошо. Вторник как вторник, сентябрь как сентябрь, ага. Но главное оставить место для хорошего настроения и для наших планов. Мы привыкли им делиться, но об этом сделаем сразу же после обзора ситуации на дороге.
5: Да, посмотрим, как обстоят дела на столичных дорогах, потому что к 9 часам обычная ситуация ужесточается,
6: накаляется.
5: Расскажем через несколько минут.

0: пристегните ремни.
1: Есть такой закон зеленого коридора. Если вы выехали на 10 минут раньше, вы просто постоите на 10 минут дольше в самом начале пробки. Но, чтобы этого избежать, прямо сейчас мы смотрим на ситуацию свысока и уже видим, что она оценивается в 6 баллов.
2: Ну, в принципе, не такая уж и сложная ситуация, учитывая погодные условия, учитывая то, что это только начало дня, но все-таки ДТП есть, увы. Одно из них на юго-западе МКАДу, около Diamond City, также на Ванеева, нам улица Московская, на Вокзальной, ДТП на площади Франциска Богушевича и еще одно на улице Козлова.
1: Помимо этого, пробки и сложное движение от юго-запада до Чижовки. Там весь МКАД красным горит, затор. Немига стоит, Долгиновский тракт и Якуба Колоса.
2: Ну, в принципе, это все сложные участки, которые мы бы хотели рассказать прямо сейчас. В остальном ситуация хороша. Ехать можно, ехать нужно. Ну и, конечно же, мы едем дальше к нашим планам.
1: А точнее, летим в наш Инстаграм. Заходите, голосуйте в опросники за тот трек, который хотите послушать целиком под конец нашего улетного утра.
2: А также через несколько треков мы разыграем с вами билет в мир иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, но все подробности будут в рубрике «Вылетит и поймаешь».
1: А пока просыпаемся вместе с «Минской волной» и нами, Женей Тихоновой и мной, Юлией Умаровой. Пока!

0: ответит и поймаешь.
1: Если вы считаете себя тем самым человеком, который осознал, что этот мир вам абсолютно понятен, что вы проживали эту жизнь в бесконечном, вечном и все вот это, то на самом деле это не так. Посмотрите, как он прекрасен, этот мир, и разнообразен, как он дышит и живет. И ну что, все еще понятен, да? Ну да. Ладно. Поэтому выкладываем главный козырь. Новый мир для вас здесь и сейчас.
2: Новый старый, так сказать. Друзья, мы вновь разыгрываем билеты в уникальное интерактивное пространство под названием «Мир иллюзий», которое несет вас в мир фантазий, где вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. «Мир иллюзий» приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит, порадует посетителей любого возраста. Вот честно говорим, еще ни один человек нам не пожаловался на «Мир иллюзий», все в восторге оттуда выходят.
1: Да, только положительные отзывы, и мы рекомендуем вам также оставить свой отзыв после того, как вы посетите. Но что нужно сделать для того, чтобы попасть с помощью МБ-радио? На самом деле все очень просто. Нужно всего-то навсего слушать музыку и где-то там среди песен отыскать ухом маленькую секретную фразу. Как только вы ее услышите, присылайте ее нам на Viber, Telegram 8-029-10-10-307, и пускай это будет такое гоночное соревнование на скорость. Если вы окажетесь самым точным и самым быстрым, то билеты в «Мир иллюзий» ваши.
2: Да, будьте осторожны, гон начинается. Водители, внимание, включаем дальний свет, чтобы увидеть и расслышать секретную отбивку. А мы идем искать победителя.
1: Врум-врум.

0: реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Вылетит и поймаешь.
2: Итак, внимание, водители и пассажиры, посмотрите на дату 22 сентября.
3: Ага.
2: Говорит ли она вам о чем-нибудь? Надеюсь, да, потому что в течение дня сегодня владельцы автомобилей в Минске могут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями городского сообщения и, конечно же, метро.
3: Поэтому мы желаем вам тоже вступить это по этой программе.
2: И не забудьте тогда удостоверение водительское и техосмотр.
3: Техосмотр.
2: В таком случае бесплатно проедете.
3: Обязательно, потому что все-таки забота об экологии – это наша работа, дорогие друзья. Поэтому, что у нас? И фраза была сегодня подвязана немножко к этому празднику для тех, кто понял. И звучала она так: езжу в машине, чтобы подошву не портить. И пускай это не станет вашим сегодняшним оправданием. Но прокатитесь вы в транспорте, что вам стоит?
2: Да, друзья, ну, зайцы, если и быть сегодня, пусть они будут именно такими. Поэтому мы подводим итоги нашего интерактива. Сегодня самым первым и точным, шустрым оказался
3: Сергей.
2: У нас Сергей. Угу. Последние цифры номера 7569. Сергей, ловите наши поздравления. Вы становитесь обладателем заслуженных билетов в мир иллюзий.
3: Да, и главное, не забывайте держать телефон как можно ближе и посматривайте на него. Скоро с вами свяжется редактор и расскажет, как вам вы сможете попасть в уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий, потому что там вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где вы сможете окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: И, конечно же, огромное спасибо спонсору нашей игры, сервис «Промпак», за то, что подарки, которые мы разыгрываем в прямом эфире, имеют надежную упаковку. А сервис «Промпак» производит пакеты, пленку, полиэтиленовую упаковку для пищевой промышленности. И все, чтобы у вашего продукта была прочная основа. Более 200 предприятий Беларуси доверяют им. Сервис «Промпак» – ваш надежный поставщик упаковки.
3: Ну что ж, мне кажется, пора уже упаковывать и наш эфир.
2: Давай.
3: И, грубо говоря, складывать его на полку этого дня. Но, с другой стороны, удачной посадки еще не было. Она только предвещается.

0: Удачная посадка.
1: Смотрим на часы, 9 часов 38 минут, и выясняется, что уже время удачной посадки. И также выяснилось, что, по мнению исследователей, любимые треки могут много говорить об образе жизни, эмоциях и взглядах человека. Поэтому, если вы еще не нашли человека, с которым совпадаете по музыке, у нас в удачной посадке есть треки, которые смогут поменять ваш привычный взгляд на этот вторник.
2: Однако пока что они еще под, скажем так,
1: они под консервацией.
2: Да, мы пока что еще их только можем видеть очертания, но мы не можем их прочувствовать. Поэтому мы займемся этим через несколько секунд. Ну а ваша задача — выбрать трек для себя и, конечно же, за него проголосовать в нашем Viber, Telegram 8029-1010-307, а также в нашем Инстаграме, где лежит удобный опросник.
1: Все решится с минуты на минуту. Голосуйте и слушайте.

0: Золенга, Сирокко. Сирокко, между прочим, это горячий сухой ветер из Сахары, который дует через Северную Африку в сторону Средиземноморья. Приносит жару, пыль и ощущение, что воздух сейчас загорится. Так что песня с таким названием просто обязана быть в нашей подборке. Диджеи, между прочим, по всему миру взяли его в оборот, и это хороший знак. Потому что если вам нужно проснуться утром, Сирокко с этим справится на ура.
1: И тогда надеемся, что и вы отправите как можно большее количество голосов за этот трек. Не стесняйтесь ни в коем случае. Ну а пока что слушаем следующий.

0: «Дачная посадка».
1: Вторник на календаре, друзья, а он выдержанный, как хороший сыр, да, как мы с Женей.
2: Какая ты скромная.
1: Нас уже не обманешь громкими словами. И знаете, что делают выраженные люди?
2: Но.
1: Они не суетятся, они никуда не бегут, они просто включают правильную песню и слушают ее. Как и поступим мы в «Удачной посадке», включим ту песню, за которую вы все проголосовали.
2: Да и будем откровенны, мы с Юлей тоже сделали свои голоса,
1: да-да.
2: Они немножечко разделились, но сегодня неожиданно победил трек под названием «Чит-код» из того же самого сериала «Мажора». Отлично, мы его тогда и поставим, потому что, ну, трек уже у всех на слуху.
1: Хороший заряженный трек,
2: конечно.
1: Да, атмосферный очень, поэтому вы сделали свой выбор, а мы сделаем за вас всю работу и поставим его в эфир. Но не теряйте нас, друзья, если «Удачная посадка» уже финалится, не финалится наше радио, оно продолжает звучать еще целый день.
2: Да, и через 2 часа великолепной музыки снова Ника Романова вступит на свой пост. Она будет поддерживать ваше настроение на нужной планке, которую мы уже задали. С вами были Юлия Умарова, Женя Тихонов. 3 часа улетного утра подходит к концу. Всем пока и до завтра.
1: Удачного дня, пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем информирует Министерство образования и почему оштрафовали компанию Google.
0: Новости.
1: Наружную рекламу азартных игр планируют запретить в Беларуси. Соответствующий проект закона разработало Министерство антимонопольного регулирования. Документ предусматривает полный запрет на наружную рекламу игорных заведений. Исключение составят вывески на транспорте, остановках и в торговых объектах. Также появится обязательная надпись об отсутствии гарантии выигрыша и риске финансовых потерь. Таким образом, власти рассчитывают противостоять игровой зависимости. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси с 15 октября. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Документы на среднее специальное образование принимают до 30 ноября. Зачисление завершится до 10 декабря. Для высшего образования прием документов пройдет с 15 ноября по 5 декабря в 4 аграрных вузах страны. Поступающие могут сдавать экзамены в формате CE или CT или в виде внутренних испытаний в вузе.
0: К новостям в мире.
1: Использование телефонов в школах ограничат в Мексике. Такое решение озвучила президент страны Клаудия Шейнбаум. По ее словам, устройство можно будет хранить в рюкзаке, однако пользоваться ими будет запрещено на уроках и переменах. Использование телефонов разрешат только в случаях чрезвычайных ситуаций или при особых потребностях детей. В средних специальных учебных заведениях каждое учреждение установит правила самостоятельно. Новшество вступит в силу с 3 ноября. Платежные карты некоторых банков могут не работать ночью 25 сентября. Причиной ситуации называют технологические работы на оборудовании банковского процессингового центра. Они будут идти с 2 часов ночи до 6:30 утра. В это время возможны краткосрочные сбои в обслуживании держателей карт ряда финансовых учреждений. Аналогичные перебои могут затронуть аппараты в торговых объектах, банкоматы и устройства самообслуживания. И в завершение выпуска. Ирландский регулятор по защите данных оштрафовал компанию Google на 403 миллиона евро. Об этом сообщает агентство Reuters. Компанию обвинили в нарушении правил конфиденциальности Евросоюза при обработке данных о местоположении с 2018 по 2020 год. Google обязали привести систему в соответствие с требованиями в течение полугода. В отношении компании продолжаются еще 3 расследования. Регулятор отметил, что люди могли не знать об использовании их геоданных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами ливни. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и когда произойдет магнитная буря.
0: Новости.
1: Инвестиции в основной капитал в Беларуси составили порядка 37 миллиардов рублей. Такие данные за 8 месяцев года приводит Национальный статкомитет. Большая часть средств направлена на строительно-монтажные работы и приобретение машинооборудования. Основным источником инвестиций стали частные средства. Доля иностранных вложений составила чуть более 6%. Минская область лидирует по объему инвестиций, на нее приходится 24% от общего показателя. Милиция Беларуси получила около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали около 80 платежных реквизитов преступников. В том числе задержан один курьер, работавший в интересах аферистов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 20 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились сотрудничать в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом информирует ТАСС. Стороны намерены снизить напряженность на энергетических рынках и защитить критическую инфраструктуру на Ближнем Востоке. Также они планируют добиваться моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. К новостям регионов. Серьезное ДТП произошло в Смолевическом районе. Об этом сообщили в ГАИ. Инцидент случился на 12-м километре дороги Н-95-71 вблизи деревни Кулешовка. 19-летний водитель на легковом автомобиле совершил наезд на 65-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она погибла. Также пострадали пассажиры автомобиля. 14-летние девочки оказали медпомощь, а двух 16-летних девушек доставили в больницу. И в завершение выпуска. Магнитная буря может произойти на этой неделе. Об этом предупреждают российские ученые. Причиной события стала крупная корональная дыра на Солнце. Поток быстрого солнечного ветра заденет Землю в четверг. Напомню, первая магнитная буря осени произошла 8 сентября. По данным специалистов, вспышечная активность Солнца остается на низком уровне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, местами ливни. Ветер умеренный, порывистый до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 10 до 13 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Леша Пух, и сегодня я хочу узнать про утюг и отпариватель.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Утюг и отпариватель – это главные бытовые приборы для ухода за одеждой. Их главное сходство заключается в том, что оба устройства используют высокую температуру и пар, чтобы разгладить складки на ткани. Однако, между ними есть важное отличие. Утюг сглаживает вещи с помощью тяжелой и горячей металлической подошвы, прижимая ткань к гладильной доске. Он идеально подходит для плотных материалов, постельного белья и создания четких стрелок на брюках. Отпариватель работает без физического давления. Он разглаживает одежду мощной струей горячего пара прямо на вешалке. Он незаменим для деликатных тканей, пышных платьев, пиджаков и штор. Таким образом, утюг обеспечивает идеальную гладкость и формы. Отпариватель бережно входит

0: Скорость.
1: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
0: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Оба этих прибора делают нашу одежду красивой, но работают с очень высокими температурами. Чтобы не обжечься, не нужно трогать горячую подошву утюга и струю пароотпаривателя. Еще гладить вещи нужно только под присмотром взрослых. Не наливать воду в включенные приборы. И обязательно выключить их из розетки после работы. Пока, Лана.
1: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и почему не стоит слишком долго спать.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание по ситуации в сфере строительства. Мероприятие организовали во Дворце независимости. В событии участвуют представители правительства, администрации, главы государства и руководители органов. Стороны обсуждают возможность усиления темпов возведения жилья и эффективность использования арендных квадратных метров. Александр Лукашенко отметил, сейчас на учете нуждающихся в улучшении условий жизни состоит более 540 тысяч семей. Политик подчеркнул, этот показатель нужно снижать. Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе разрабатывают в Беларуси. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Ведомство рассчитывает выпустить программу до конца года. Она должна работать как для представителей грузовых, так и перевозок людей. Напомню, система электронной регистрации также работает через сайт Белтамож-сервиса.
0: Новостям в мире.
1: Северная Корея испытала новую ракетную систему вооружений. Об этом сообщили в главном информагентстве страны. Журналисты не привели технических характеристик комплекса и каких-либо других подробностей. Однако официальный Пхеньян подчеркивает, что тест не является угрозой соседним государствам. За испытаниями также наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он назвал мероприятие демонстрацией технического потенциала вооруженных сил страны. К новостям регионов. Делегация Минобл-исполкома находится с рабочим визитом в Ферганской области Узбекистана. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. Например, он уже провел переговоры с коллегой Хайрулло Базаровым. Стороны обсудили возможности усиления торгово-экономического взаимодействия между своими регионами. Итогом обсуждений стало подписание соглашения о сотрудничестве между Минской и Ферганской областями. И в завершение выпуска. Сон дольше 8 часов ускоряет старение организма. Так считает международная группа ученых. Они изучили привычки и состояние десятков тысяч человек из Великобритании. Исследователи пришли к выводу, что оптимальный период отдыха для людей составляет от примерно 6,5 до 8 часов. Большее или меньшее время сна обычно были связаны с повышенным риском возникновения ряда заболеваний и смерти. Тем не менее, ученые подчеркивают, результаты их работы нужно подтвердить в новых экспериментах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, всем привет! Рада объявить, что сегодня очень полезный день для психики, потому что вторник, ну и для организма, потому что на календаре Всемирный день без автомобиля. А без автомобиля мы что? Правильно, больше двигаемся и ходим. А 20-30 минут пешей прогулки в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают настроение и даже помогают думать как-то яснее. Так что, если сегодня вы решили оставить машину дома, вы считаете, не просто поддержали какую-нибудь там экологию, вы сделали что-то хорошее именно для себя. Ну, а если не решили распрощаться с авто хотя бы на один день, еще не поздно. Между прочим, вечером можно устроить прогулку, совместить полезное с приятным. Ну, а если погода не совсем прогулочная, есть еще одна новость. Сегодня в Минске всем, кто оставит машину у дома, бесплатный проезд на городском транспорте. Нужно только водительское удостоверение предъявить. Вот так интересно живем, понимаете ли. И будет еще интереснее, потому что, как вы слышите, добралась и пешком, и на автобусе до микрофона я, Ника Романова, и готова проводить этот вторник вместе с вами и чудесными хитами между делом.
0: Выбираем любимое.

0: на Минской волне.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Но, кстати, кое у кого, между прочим, очень даже продуктивная случилась осень. В Китае открылось белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Открытие предприятия по производству молочных продуктов компании «Бабушкина Крынка» прошло в городе Лохэ, провинции Хэнань. А это становится еще одним шагом в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укреплении позиции белорусской молочной продукции на внешних рынках. Правильно, наша молочка гремит на весь мир. Куплять белорусское теперь можно будет даже в Поднебесной. Слушайте, какая приятная новость, а? Причем для обеих сторон. Нам отрадно, Китаю вкусно. И вообще, это отличный пример успешной интеграции белорусского качества и китайского рынка. Ведь это не просто экспорт получается, а полноценное присутствие нашего бренда в Китае. Чувствую, попробовав нашу сгущенку, китайские потребители начнут говорить вместо нихао «привитание», потому что оценят ее по достоинству.

0: есть лайфхак для всех, кто вдруг неожиданно к этой минуте в 12:45, не позже, не раньше, а уже устал, друзья. Но я понимаю, все, конечно, разделяю ваше вот это вот настроение. Тем не менее, можно ведь сделать всегда паузу в самый удобный и неудобный момент. И привет кому-нибудь передайте, например, в нашем эфире. Сделать это очень просто, используя единый номер Viber Telegram 8029-10-10-307 или номер для СМС 9704.
1: Эфирный чат.
0: Ну и пока устали, отдохните, а я поработаю. Вот что пришло к этой минуте. Ника, здравствуйте. Передайте хорошего настроения прекрасному руководителю отделения КОИСХА города Солигорска Пузину Дмитрию Владимировичу. От всех его сотрудников мы его очень ценим. Желаем море позитива и решения всех вопросов. Еще тут сердечки прилагаются. Дмитрий Владимирович, а какое загадочное у вас засекреченное отделение? Это чем вы там таким интересным занимаетесь, а вот? Позвольте-ка как-то вот это все рассекретить нам. Что за вопросы такие вы решаете? В любом случае, вам, конечно же, успеха. Вашим сотрудникам таким внимательным тоже видно, что любят вас. Ну, а может, на премию рассчитывают. Это вы уж сами как-нибудь решите, как руководители. Главное, отличное настроение и вам, и им. Александр вот поправил меня, говорит, сегодня в день без автомобиля для бесплатного проезда на городском транспорте одного водительского удостоверения никак не даст. Достаточно. Нужен еще технический паспорт на автомобиль. Возможно, даже Александр вот на своей шкуре уже проверил вот этот момент. Признавайтесь, дали вам отворот-поворот сегодня в метро? Александр, только по правам не пустили. Но оно и понятно, наверное, это чтобы не пользовались моментом те, у кого как бы права есть, а авто нет. И им вот... Хочешь, не хочешь, а пришлось отказываться от автомобиля, просто потому, что его нет в наличии. Все многоходовочки, получается, наши предусмотрели, и вот опять не удалось обхитрить систему, как мы с вами рассчитывали. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Мы музыку в приемнике любимому включим, правда же, и пешочком лишний раз пройдемся.
1: Эфирный чат.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Слушайте, ну кто-то, может, и просит его спасти любовь, а я прошу всего лишь спасти наши нервы, подбирая новости для эфира. Вот и скажи мне, Артем Титов, я что, разве многого прошу?
1: Конечно, многого, Ника. Привет всем слушателям, привет и тебе. Ну, я не буду кривить душой и скажу, что новости далеко не всегда могут порадовать нас с тобой, но некоторые из них, кстати говоря, могут развеселить. И вот так. Сейчас, наверное, пойдет об одном из таких событий речь. Угу. Вот скажи, сколько тебе денег надо для счастливой жизни? Такой как провокационный вопрос.
0: Прям для счастливой?
1: Ну...
0: Или вот так, чтобы в комфорте просто...
1: Это ты уже выбирай сама. Я...
0: Ну, 1007 мне надо.
1: А, ты... какой быстрый подсчет произошел.
0: Я просто уже вот как-то на медни, понимаешь, считала.
1: Был такой, видимо, с кем-то разговор. Я понял, я тебя услышал. Но смотри, я бы на твоем месте поступил более абстрактно и сказал бы, например, что нужно столько денег, чтобы их буквально грести лопатой, и все. И вот это же...
0: Как Дональд Дак, кажется, да, делал?
1: Да, примерно так. И почему, собственно, я вспомнил про деньги и лопату? Потому что похожая ситуация произошла в Италии. И там полицейские буквально выгребали деньги ведрами. Представляешь, какая у них интересная работа. Но, как обычно сложилось в правоохранительных органах, деньги были не их, и поэтому все надо изъять и себе не забирать. А более подробно о ситуации я расскажу через несколько минут.
0: Давай.
2: Минская волна.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
3: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Необходимо увеличить объемы возведения арендного жилья в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. Он уверен, что именно такие дома и квартиры позволят увеличить обеспеченность белорусов квадратными метрами. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил снижение темпов ввода всех видов жилья за первое полугодие. Политик подчеркнул, такая ситуация недопустима. Потому президент поручил правительству активнее следить за ситуацией в сфере жилищного строительства. Состав вакцин против гриппа полностью обновили в Беларуси. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Как пояснили в учреждении, препараты модернизировали с учетом изменений в циркулирующих штаммах патогена. Корректировка позволит сохранить эффективность средств на должном уровне. Эксперты призывают всех белорусов пройти вакцинацию против гриппа в ближайшие несколько месяцев. Предположительно, пик заражений инфекцией произойдет в середине зимы.
3: К новостям в мире.
1: Стрельба произошла в одной из школ Турции. Инцидент зарегистрировали на западе страны. Согласно последней информации, один из старшеклассников принес с собой охотничье ружье и открыл беспорядочный огонь по другим ученикам на улице. В результате нападения пострадали около 10 человек. Самого стрелка задержали. Мотивы его поступка пока неизвестны. На место происшествия направляются министры образования и внутренних дел Турции. Специалисты расследуют произошедшее. К новостям регионов. Товарооборот Минской области с Узбекистаном растет. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, с начала года показатель уже составляет около 150 миллионов долларов в эквиваленте. Руководитель отметил, что показатель почти на треть больше уровня аналогичного прошлого периода. Глава администрации подчеркнул, что Минская область намерена и дальше развивать торгово-экономическое сотрудничество с регионами Узбекистана. И в завершение выпуска. В Италии правоохранители обнаружили в стенах одной квартиры несколько миллионов евро. Ситуация развернулась в небольшом городе на юге страны. Стражи закона выяснили, что преступники оборудовали в жилье схрон с драгоценностями и деньгами. По мере обыска специалисты нашли в квартире множество тайников, в том числе внутри стен. В общей сложности правоохранители изъяли свыше 3 миллионов евро и около десятка элитных часов. По словам офицеров, денег было настолько много, что их приходилось складывать в ведра.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Еще раз всем привет, Ника Романова в студии, и вот такая новость. Кайли Дженнер раскритиковали в соцсетях за 17-минутный полет на частном самолете. Основная, как я поняла, претензия — отношение к экологии планеты. Звезду уличили в том, что она задействовала свой бизнес-джет ради экстремально короткого 17-минутного перелета по Калифорнии, чтобы сэкономить чуть более 20 минут в пути вместо обычной 45-минутной поездки на автомобиле. Друзья, слушайте, ну нельзя ж так, понимаете ли, неприкрыто завидовать. Завидуйте молча, как говорится. Вы бы ей еще на коня посоветовали пересесть. А вообще, может, Всемирный день без автомобиля женщина решила отметить? Вы чего? И мы продолжим этим заниматься, и никто нам поперек ничего не скажет. В рубрике «Из песни слов не выкинешь» вместе с нашим партнером, между прочим, развлекательным центром «Пиксиленд». Так что не пропустите условия и принимайте участие.
0: Добавим драйва. Между делом.

Осень укутывает на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: С другом или с любимым человеком, с мамой или с ребенком. Если хочется веселья, маршрут один. И это в Пикселенд. Развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны. Пикселенд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У меня есть один билет, и достанется он кому-то одному сегодня, самому подкованному в творчестве Зиверт. Я решила, что раз сегодня день такой, что на машине газовать не рекомендуется, то никто не отменял делать это с крутой песней. Соответственно, будем слушать фрагмент «Зиверт Газ». Одно слово в нем будет запикано. Ваша задача – вычислить и прислать его мне. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Номер для СМС 9704. Будьте сегодня 25-м по счету с правильным ответом. Заберете билет в Пикселенд и будете газовать уже туда. Итак, задание.
1: Какого слова?

0: забыла сказать, что 25-й по счету с правильным ответом сегодня у нас получает билет в Пиксиленд. Да, именно 25-й. Поэтому дерзайте. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Я газую, чтобы было. Газую, как.
1: Ты, может, так скажи мне. Из песни слов выкинешь.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: знаете, я сегодня не вредная, никого рядом с собой удерживать не буду, а с удовольствием отпущу с билетом в Пиксиленд. Скоро, кстати, узнаем, кому же повезло и кто стал этим счастливчиком. Но пока напоминаю, Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны Пиксиленд, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Давайте напомню, что сегодня было в задании. А именно был хит шикарнейший. Как всегда, стильная работа от Зиверт Газ. Одно слово во фрагменте было запикано. Ваша задача была его вычислить. И оно было машиной. Вот так вот.
1: Правильный ответ.

0: 25-й смогла так прислать слово «машина» Марина. 1526, последние цифры номера. Мы вас, Мариночка, поздравляем. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой законный, заслуженный билет в Пиксиленд, а главное, как им воспользоваться. Так что желаем провести шикарно там время, потом рассказать об этом.
1: Из песни слов выкинешь.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и какая ситуация беспокоит ученых.
0: Новости.
1: Цена возведения квадратного метра жилья с господдержкой не должна превышать один показатель в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, речь идет об уровне среднемесячной зарплаты. Глава государства подчеркнул, что при соблюдении такого требования компаниям необходимо обеспечить достойное качество домов и квартир. Также Александр Лукашенко уверен, сроки возведения зданий должны оставаться в пределах установленных нормативов. Высокоманевренный автомобиль для спасателей разрабатывают в Беларуси. Об этом рассказали в МЧС. Как отметили в ведомстве, речь идет о малогабаритной машине на полном приводе. Ее рассчитывают применять в крупных городах, где движение затруднено из-за дорожных пробок и загроможденных дворов. Прототип спецавтомобиля уже создали. Его рассчитывают испытать в подразделениях в следующем году. Также МЧС планирует начать разработку принципиально новой машины для спасателей с 2028 года.
0: К новостям в мире.
1: Население Германии все меньше доверяет действующему правительству страны. Об этом заявил канцлер европейского государства Фридрих Мерц. Он признал, что возглавляемая им правящая партия теряет популярность избирателей. По словам политика, немцы разочаровались во фракции и все меньше верят, что она может обеспечить общественную справедливость. Напомню, правящая партия Германии практически проиграла на выборах в местные органы власти уже в двух регионах страны. К новостям регионов. Почти 50 пустующих домов продали в Клецком районе за 3,5 года. Такой информацией поделились в Государственном комитете по имуществу. Речь идет о периоде с начала 2022 года по июнь 2026. По словам специалистов, людям удалось приобрести большинство зданий всего за одну базовую величину. Сейчас она равна 45 рублям. Также власти Клецкого района снесли 60 пустующих домов за изучаемое время. Это позволило вовлечь неиспользуемые участки в хозяйственный оборот. И в завершение выпуска. Экосистемы Земли находятся в своем худшем состоянии за все время наблюдений. Так считает группа ученых. Согласно их работе, многие критерии устойчивости окружающей среды уже нарушены. По словам специалистов, люди слишком агрессивно используют земельные и водные ресурсы. Также все более нестабильным становится климат, ухудшается и целостность биосферы. Ученые уверены, такие изменения угрожают положению и развитию всего человечества.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень горит на МВ Радио.
1: И, кстати, мне попалось такое наблюдение, предположение осеннее, друзья, что из первых букв осенних месяцев получается слово «сон». Я вот, кстати, никогда об этом вообще не задумывалась и даже никогда в голову не приходило. Сентябрь, октябрь, ноябрь, и правда получается «сон». И может, поэтому осенью так хочется спать. А может, знаете ли, ну давайте как-то бодриться, ведь еще только середина рабочего дня. И помимо сна у нас много всего интересного запланировано. В том числе и движ вокруг подарка от нашего партнера. Это два билета в дельфинарий. Сегодня мы разыграем в игре «Факт или фейк». Так что обязательно оставайтесь на связи, не пропустите условия и принимайте активное участие.
0: День пролетит незаметно.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: друзья, домой еще рано, между прочим. А вот в дельфинарии, кстати, в самый раз. Не упустить возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. Ну а я кому-то принесу сегодня два билета.
1: Факт или фейк?
0: И вот о чем пойдет сегодня речь, друзья. Тоже о животных, но не о морских, а о тех, кто обитает на суше. А кое-какой факт или фейк расскажу. Ваша задача как раз определить, это будет правда или вымысел. И, соответственно, один из этих вариантов ответа, факт или фейк, я жду от вас на наш Viber Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 25-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок и пойдете в дельфинарий. Итак, история следующая. Китайские стоматологи впервые в истории исправили прикус панде. Вы вот в это верите или нет? Факт или фейк? Вайбер, Телеграм, 8029-10-10-307.
1: Факт или фейк?

0: Нам уже все слетелись к своим радиоприемникам для того, чтобы узнать имя того, кто отправится от МВ-радио в Минский дельфинарий и не упустит возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и проведет незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий, мы несем добро, радость и объединяем сердца. Ну, а я несу вам в это время обычно.
1: Факт или фейк?
0: И давайте разбираться, что было на этот раз. Я вам рассказывала о том, что китайские стоматологи впервые в истории исправили прикус панды. И это, друзья, абсолютнейшая правда. Специалисты в Китае впервые провели коррекцию прикуса у панды с помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людей. Вот один из самцов получил травму челюсти вскоре после рождения. Специалисты опасались, что ему будет трудно жевать бамбук, и это станет серьезной угрозой жизни животного. Коррекцию нижней челюсти у гигантской панды специалисты провели очень даже успешно. Это первая подобная процедура. Не в Китае, а я, как понимаю, вообще в мире животных в частности. Ну и самое главное, мне нужен был 25-й ответ, что это факт. И с ним оказался у нас Сергей 0606, последние цифры номера. Сергей, мы вас поздравляем. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты в дельфинарий и как ими воспользоваться.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем предупреждают медики и какое открытие сделали в Турции.
0: Новости.
1: Число пустующих арендных квартир в Беларуси растет. Об этом заявил президент нашей страны. По его словам, число таких помещений уже превышает отметку в 17 тысяч. Глава государства отметил, что многие квартиры простаивают больше года. Около трети от всего объема пустующих арендных квадратных метров уже признали непригодными для людей. Александр Лукашенко поручил либо сносить эти помещения, либо ремонтировать и затем продавать заинтересованным лицам. Коронавирус продолжает циркулировать в Беларуси. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. В учреждении подчеркивают, что пандемийный патоген поражает крайне небольшое количество людей. Тем не менее, у некоторых пациентов заболевание протекает довольно тяжело. В числе таких пациентов – пожилые и белорусы с онкологическими заболеваниями. Потому медики рекомендуют уязвимым категориям населения пройти вакцинацию против ковид.
0: К новостям в мире.
1: Всемирный банк направил Украине около 840 миллионов долларов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, ведомство выделило деньги под гарантии правительства Канады. Таким образом, если официальный Киев не сможет выплатить займ, то деньги будут требовать от Оттавы. Власти Украины также сообщают, что в общей сложности Всемирный банк направил стране практически 55 миллиардов долларов под гарантии западных государств. К новостям регионов. Второй этап отбора на республиканский конкурс среди молодых работников проходит в Минской области. Мероприятие организовали в Велике. Свои таланты показывают около 40 специалистов из разных сфер, от сельского хозяйства до медицины и журналистики. Конкурсантам нужно представить себя, рассказать о выбранной профессии и показать творческий номер. Жюри выберет лучших участников уже сегодня. Победитель получит право представлять Минскую область на республиканском этапе состязания. И в завершение выпуска. Команда ученых обнаружила новый фрагмент одного из самых древних мирных договоров. Открытие совершили на территории современной Турции. Специалисты вели раскопки на месте древней столицы Хеттского царства. Найденный элемент описывает соглашение между этим государством и Египтом практически за 1500 лет до нашей эры. Табличка показала исследователям, что державы договорились не разрушать дома беженцев обеих сторон конфликта. Археологи намерены продолжать раскопки и найти новые фрагменты древнего договора.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: сеанс.
1: Друзья, не сериалами едиными, как говорится. Сейчас очень много выпускают реалити-шоу, и последнее время я смотрю несколько. Например, новый сезон «Титанов», «Большой куш», «Мастер игры», но сегодня расскажу о «Выживалите. Наследники». Идея проекта – отправить наследников известных фамилий на необитаемый остров в Таиланде и посмотреть, чего они стоят без родительской поддержки. Сама по себе задумка, согласитесь, цепляет. Что действительно радует – состав участников. Во втором сезоне собрали не только золотую молодежь с ресурсами, но и вполне разноплановых людей. Сэм Далматов, сын Айзы и Гуфа, 16 лет ему, то есть он самый младший на проекте. Лиза Бойко здесь, это сестра Мии Бойко, такая резкая, прямолинейная, к которой никто не может быть равнодушным. Тут и внук Александра Буйнова, и внучка Веры Глаголевой, и сын Алены Свиридовой, и сын Ильи Авербуха, и даже чуть позже подтянется красавчик Леон Кемстач. Так что шоу доказывает одну вещь, друзья. Наследники знаменитостей не обязательно избалованы бездельники. Некоторые пришли действительно со своим характером и своей мотивацией. Но учтите, выживание здесь условное. Это скорее декорация. А настоящая ставка сделана на отношения между участниками и их проявлениями и поступками. Второй сезон стал токсичнее, но зато динамичнее и жестче. В целом, смотреть, как наследники известных фамилий остаются без родительской поддержки, проявляют себя, работают над своими недостатками, в том числе выделенными их же родителями, добиваются своих целей самостоятельно, очень даже занимательно и интересно. Напомню, это все было про «Выживалите. Наследники».
0: Дневной сеанс.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о церемонии государственного знака качества и где вновь откроют достопримечательность.
0: Новости.
1: В Беларуси планируют довести ежегодную долю ввода арендного жилья до 30%. Об этом на совещании у президента сообщил вице-премьер Александр Терехов. За пятилетку намерены ввести минимум 5 миллионов квадратных метров такого жилья. В этом году его ввод вырастет примерно в полтора раза. Акцент сделают на малых населенных пунктах, молодых специалистах и работниках социальной сферы. К 2030 году объемы планируют увеличить до 1 миллиона и 200 тысяч таких квадратных метров в год. Компания по присуждению государственного знака качества вышла на финишную прямую.

0: Уже скоро Совет министров определит лауреатов 2026 года. На награду претендует около 260 наименований продукции от 150 предприятий. Почти половина заявок – продовольственные товары. Оценка идет по 5 критериям – безопасность, технологичность, инновационность, экологичность и эстетичность. Знак присуждается на 2 года.
1: К новостям в мире.
0: Правительство Молдовы просит парламент ввести режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней. Такое решение принято на заседании Кабинета министров. Причиной называют уязвимость энергосистемы. Зимой стране придется импортировать около 60% электроэнергии. Кроме того, сохраняются финансовые риски из-за высоких мировых цен. И к новостям в регионе. В Малозичнинском районе задержан 22-летний ранее судимый мужчина за угон автомобиля. Об этом рассказали в госавтоинспекции. Жительница района оставила свой ВАЗ открытым, а ключ в замке зажигания. Молодой человек решил доехать на чужой машине к девушке, но не справился с управлением и попал в аварию. Водительских прав у него не было. Возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска крепость Форт Боярд на побережье Франции откроют для туристов в 2028 году. Об этом сообщают местные СМИ. Сейчас форт разрушается из-за эрозии и волн. Реставрация началась в прошлом году. Проект предусматривает укрепление основания, восстановление причала и волнореза. Он обошелся почти в 11 миллионов евро. После завершения работ для посетителей организуют экскурсии. Напомню, объект был построен по распоряжению Наполеона в 1857 году.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Минской области и Узбекистана и где построят скоростной тоннель.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поручил создать возможность выкупа арендного жилья, построенного предприятиями для работников. Вопрос обсудили на совещании у главы государства. По словам вице-премьера Александра Терехова, выкуп станет доступен после определенного стажа работы на предприятии. Речь может идти о 15, 20 или 25 годах. Такая мера направлена на закрепление кадров и выгодна всем сторонам. В Беларуси ограничили ввоз автомобилей «Джили». Теперь эксклюзивное право на импорт марки получило только предприятие «Белджи» и его дилерская сеть. Товарный знак включили в таможенный реестр, поэтому другие пути ввоза считаются незаконными и будут отслеживаться. В компании отмечают, что это создаст цивилизованный рынок и защитит покупателей. Автомобили будут официальными, с заводской гарантией и сервисом.
0: К новостям в мире.
1: США обеспокоены ударами Украины по американским танкерам. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, за последние месяцы несколько раз американские суда становились мишенями, что повлияло на поставки нефти. Политик подчеркнул, что Вашингтон не может допустить продолжения таких атак. Также он отметил, что Дональд Трамп всегда стремился положить конец украинскому конфликту и готов сделать для этого все возможное. И к новостям в регионе. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко находится с рабочим визитом в Узбекистане. Руководитель посетил свободную экономическую зону Коканд, где ему показали продукцию предприятий. Например, на производстве керамики делегации из нашей страны продемонстрировали особо прочную плитку. Здесь также развивают производство автокомпонентов, стройматериалов и текстиля. Наладили переработку фруктов и даже выпуск соков. И в завершении выпуска скоростной тоннель появится между Остином и Сан-Антонио в Техасе. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск. Сейчас поездка между городами занимает около 2,5 часов из-за пробок. В тоннеле ее хотят сократить до получаса. Скорость движения поездов превысит 320 км в час. Сроки строительства объекта пока не раскрываются.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, ребят, всем добрый вечер. Я надеюсь, что вы не уснули, потому что дождь настолько сильно барабанит, настолько сильно убаюкивает нас, что сил нет терпеть, Володя.
2: Правильный ритм. Но, Вик, ну, на самом деле, мы все-таки дарим позитив, и несмотря на то, что дождь действительно уже идет, ну, я не знаю, часов 5, наверное, нам это не мешает дарить добро и радость. Тем более, что мы 3 часа в эфире с тобой сегодня.
1: Ну, мы сегодня затрагивать будем максимально философскую тему. И если вот вы, у вас была возможность, и вы 100% знали, что проживете 150 лет, вы вообще готовы к этому? Как бы вы распланировали свою жизнь? Что бы вы сделали, а что ни в коем случае, на что не пошли? Ну, например, зачем рожать в 20, если ты сможешь родить 80 лет, например?
2: Угу.
1: Ты понимаешь, как вот закрутить можно тему?
2: Да, представляю, но все равно, если ты рожаешь в 20, ты можешь... с правнуками еще погулять. Ну или да. Прапраправнуками.
1: Представляешь, ты...
2: И тебя будут
1: так,
2: называть...
1: ты идешь завтра к прапрабабушке, да, а послезавтра к прапрапрабабушке. Можно запутаться в этих родственниках.
2: Представляешь? Да, а я даже боюсь представить, сколько к тебе на Новый год приедет людей.
1: А сколько раз ты сможешь получить высшее образование? Сколько раз поменять профессии?
2: Столько же.
1: А мужей и жен поменять можно? Или с одной до конца?
2: Так, остановись, тебя понесло, Красовская, ты что?
1: Ребята, напишите обязательно в наш баттл, в Инстаграме можно это сделать, либо в
2: Твиттере. Да, уже есть идея.
1: Либо в наши мессенджеры, Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Пишите, будем себя развлекать, веселить, тем более 3 часа проведем вместе, подарки разыграем, музыку послушаем, в общем, все, как вы любите.
2: Да, в ближайшее время перепелка, навострите ушки, поскольку будет очень интересно. Это Вика Красовская.
1: И Володя Николаевич.
2: Мы начинаем.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: хотел браться. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Минская волна. Перепелка.
2: Ну что, Володя, Минск потихоньку превращается в такое роскошное озеро.
3: Ну, естественно, абсолютно. А почему нет? У многих уже припасены и лодки, и надувные лодки, и катамараны. А я вообще обожаю, когда кто-нибудь даже на гребню волны залазит.
2: Ну, это всегда выглядит очень круто, но я рекомендую отправиться на выставку, которая называется «Небо-река».
3: А,
2: она же продлилась. Да, она продлилась до 8 ноября. Если вы хотите вот окунуться и насладиться последним сезоном, эта выставка больше, кстати, не повторится, то успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть и не говорить, а я хотела, а я не смогла, ну и сами знаете. Небо-река – это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка, кстати, проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Нашерова, 15/1.
3: Да, ну хорошо. У нас есть билет, правильно?
2: У нас два билета.
3: Два билета. В лето практически. Стихами заговорили. В общем, история такова. Перепевка у нас прямо сейчас. И по условиям все просто. Услышите музыкальную композицию. Сегодня я договорился с искусственным интеллектом по имени Дин. Дин-Диныч.
2: Не Дин-Динь. Я все хочу фею какую-то, чтобы все, знаешь, мои желания
3: что? Завтра
2: исполняла.
3: Завтра поймаю.
2: Ну, давай.
3: Вот. На поцелуй, на кис. Вот, и будем говорить. Но сегодня Дин. И он взял музыкальную композицию известнейшего. Можно подсказать?
2: Ну, давай.
3: Исполнителя.
2: Ну, все подсказал.
3: Все подсказал. И сделал очень просто. Изменил музыку, но не трогал текст. Ваша задача. Узнать, кто исполнял в оригинале эту музыкальную композицию, как она называется, прислать нам свой правильный ответ на номер 8029-1010-307, это Viber и Telegram, а сообщение под номером...
2: 2-2.
3: Два гуся?
2: Угу.
3: Хорошо, пусть будет.
2: Ты вообще гусь не называй в эфире, на всякий случай.
3: Да ладно. Нет, так а в школе всегда. Что получил?
2: Кто
3: гуся.
2: Понял,
3: ну ладно,
2: понял.
3: Я знаю, о чем идет речь. Давай.
2: Давай слушай задание.

0: хотелось потанцевать и вообще на какую-нибудь свадьбу отправиться, где танцует еще кадриль.
1: Черный кот, белая кошка.
0: Ну, хоть так. Присылайте ваши сообщения 1010-307, Вайбер и Телеграм.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» – значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. Перепелка.
1: Итак, какие новости? А новости то, что дождь не останавливается. А, нет, не так. За окном идет дождь, а у нас идет концерт.
2: Володь, ну ты какой-то сегодня стихоплет.
1: Ну, а что остается делать? Я вспоминаю прекрасные фильмы. И, кстати, несколько сообщений. Вот, говоря о том, что нам прислали, значит, наши слушатели, несколько сообщений были прям в дугу. То есть кто-то написал, что это саундтрек какому-то из кинофильмов, кто-то написал о том, что слышал эту музыку типа 10 лет назад, только она переработана. Многоуважаемые слушатели, да, это искусственный интеллект. Он взял музыкальную композицию, которая не молода, и сделал из нее свою версию. Вот
2: почему
1: и все.
2: Ты посмотрел в этот момент на меня, когда сказал «не молода»? Ну ладно, я попозже этот вопрос подниму.
1: Да я не хотел!
2: Все,
1: ты что, против меня сидишь?
2: Ты в черном списке.
1: Итак,
2: напоминаю, искусственный интеллект переделал популярный хит, мы включили в эфире. Ваша задача была догадаться, прислать ответы, чтобы стать победителем.
1: 22-м.
2: Как это было?
0: Перепелка.

0: такая песня в стиле кадриль прозвучала на МВ радио, но слова все-таки они попадают в память, остаются там. Многие могут цитировать даже эту песню. И я, признаюсь честно, мечтала попасть на концерт этого исполнителя 2 раза, и 2 раза у меня не получилось. Но надеюсь, 3-й раз.
1: Да, он приедет, конечно.
0: Обычно в ноябре он приезжает. Я же даже на месяц.
1: Вот скажи, пожалуйста, вот кто сейчас откажется от того, чтобы попутешествовать в прекрасную страну Беларусь?
0: Ну, нет такого человека.
1: Ну, естественно, а музыканты стоят в очередь.
0: Слушаем оригинал.
1: Давай. Оригинал.

0: Совсем недавно на концерт Димы Билана пришел его фанат и нарядился вот в тот знаменитый лук. Джинсы, майка короткая и удлиненные такие волосы сзади.
1: Хайер сзади,
0: да? Он нарастил, и Дима Билан его заметил, и сделал совместную фотографию, и это все завирусилось в интернете.
1: Вот,
0: представляешь, какой фанат есть, который вот до сих пор помнит его образ.
1: А может, это он сам, просто у него есть машинка перемещения?
0: Ну нет, он нарастил, там видно, что волосы были не настоящие. Ну, Дима Билан оценил.
1: У меня есть настоящий победитель. 22-й, могу тебе сказать. Ее зовут Ирина. 38-9-3. Это последние 4 цифры ее номера телефона. Ирина, мы поздравляем вас, во-первых, из-за того, что вы знаете такую замечательную музыку. Ну и второе, естественно, то, что вы прямо вот очень скоро отправитесь на выставку.
0: Выставка называется «Небо-река». Проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15-1. У вас 2 билета в руках. Обязательно насладитесь ей, потому что до 8 ноября она идет в Минске, потом больше никогда не повторится. Я считаю, что там надо обязательно всем побывать. Там и реки, и города, и моря, и, в общем, интерактивные инсталляции, 7-метровая планета над водой. Обязательно сделайте фотографию, отмечайте Минскую волну. Мы к себе в сторис обязательно вас добавим.
1: Обязательно. А еще мы добавим место на карте, где очень скоро одна деревня освободится от гнета Великобритании.
0: О, это всегда интересно. Это звучит как новый фильм или сериал от Netflix.
1: Да, так что оставайтесь с нами, мы все расскажем.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с белорусским акцентом.

0: Володя, держись крепче, пристегнись. В Великобритании, кажется, намечается новый Брекзит. Причем в масштабах отдельно взятой деревни.
1: Так, вот это, стоп. Это на этот раз что такое? Шотландия опять вспомнила про независимость? Или Уэльс надоело ему подчиняться Лондону?
0: Бери выше.
1: Ну-ка.
0: Деревня Барнем в графстве Саффолк. Угу. Там живут всего 500 человек. Но они настолько суровы, что собираются провести референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Местный совет уже единогласно проголосовал за.
1: 500 человек. А что они там, интересно, планируют основать? Сделать свое великое герцогство Берном? И, может быть, они выпустят свой паспорт, напечатают валюту? А причина-то в чем? Этого геополитического бунта?
0: Рассказываю.
1: Давай.
0: Правительство решило разместить на заброшенной военной базе рядом с ними лагерь для 1200 просителей убежища. Местные подсчитали, что приезжих будет в 2.5 раза больше, чем их самих. Инфраструктура ляжет, в местную клинику не пробьешься. Вот люди и решили, раз Лондон нас не слышит, мы объявляем независимость. Понятно, что референдум символический, но шуму они наделали на всю страну.
1: Гениальный ход. Ну, представь картину. Британская полиция пытается приехать в деревню, а там на въезде шлагбаум. Прям вот так вот раз, и две закрыли граблями все. В общем, я так понимаю, фермер

0: потоке.
1: В потоке, потому что мы на Минской волне,
0: да.
1: А волна это поток.
0: Да, и дождь это тоже поток.
1: Да.
0: Отличное, вот могу тебе сказать выражение. В общем-то, могу, самое главное, что наши новости юморные прошли, а вот серьезные новости нам расскажет Екатерина Гунько очень скоро. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и что нашли археологи.
0: Новости.
1: В Беларуси разрешат продавать пустующее арендное жилье за одну базовую величину. Такое решение поддержал на совещании президент Беларуси. Речь идет о помещениях, которые требуют ремонта или подлежат сносу. Сейчас более 15 тысяч арендных квартир пустуют свыше полугода, в основном в сельской местности. Из них более 1300 квартир планируют вовлечь в оборот, еще 2500 отремонтировать, а около 6000 снести из-за степени износа зданий. Беларусь и Китай углубляют сотрудничество. Стороны договорились ускорить выполнение проектов, нацеленных на социально-экономический рост Беларуси и повышение уровня жизни населения. Китайская сторона подтвердила готовность совместно воплощать договоренности, достигнутые главами государств, с акцентом на 8 основных направлений глобальной инициативы в области развития. Все это должно укрепить стратегическое партнерство двух стран и принести конкретную отдачу для белорусской экономики.
0: К новостям в мире.
1: Украинский конфликт закончится путем переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, военного решения у этой ситуации нет, а только дипломатическое. Вашингтон продолжает взаимодействовать и с Москвой, и с Киевом, и готов играть роль посредника. Напомню, в сентябре США усилили посредническую активность. Спецпосланники совершили поездки в Москву и Киев. И к новостям в регионе. Мемориальный комплекс Курганславы получил первую категорию историко-культурной ценности. Это соответствует статусу памятника международного значения. Решение принял научно-методический совет при Министерстве культуры. Курганславы уже 60 лет остаются одним из главных мест в Беларуси, связанных с сохранением исторической памяти. Мемориал регулярно посещают ветераны, школьники, туристы и зарубежные делегации. И в завершение выпуска археологи приблизились к разгадке тайны Нефертити. В гробнице Тутанхамона они нашли новые аномалии, указывающие на возможные скрытые полости. Впервые для изучения усыпальницы применили метод гравиметрической съемки. Приборы зафиксировали зону низкой плотности с объектом почти квадратной формы. Предположительно, это камера с артефактами. Согласно одной из гипотез, именно за гробницей фараона может находиться захоронение царицы. Однако официальных подтверждений существования скрытых комнат пока нет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Володя, мы с тобой сегодня неправильные водители.
2: Почему?
1: Потому что многие поддержали сегодня день без автомобиля, и по водительскому удостоверению ты мог бесплатно, по-моему, проехать в метро.
2: Да и в общественном транспорте его полностью. Вот наш, кстати, информационный как-то гуру.
1: Гуру,
2: да.
1: Мы знаем такого.
2: Вот, да, он, кстати, сегодня спокойно приехал, и один, и второй спокойно приехал на метро.
1: Бесплатно.
2: Бесплатно,
1: вот,
2: да.
1: А мы
2: показали.
1: С тобой...
2: А что мы с тобой? Мы с тобой слишком далеко живем от работы.
1: Поэтому, друзья, мы не воспользовались этим бонусом. Кто хочет, может это сделать. День еще, а точнее вечер продолжается. И судя по количеству пробок, многие тоже сделали, как и мы с тобой. Поехали на своих автомобилях.
2: Ну, правда, мы сегодня можем объявить день жестянщика. Ты посмотри, сколько ДТП.
1: Ну, потому что надо быть внимательными, конечно.
2: Расслабились,
1: 9 баллов, пробки в Минске. Серьезные, много ДТП. Друзья, будьте внимательными. Не надо отвлекаться на ведущих, которые вот на радио там говорят. Вы, если слушаете, слушайте, ну и дорогу смотрите. Например, на Партизанском проспекте стоят автомобили в обоих направлениях. Со стороны Денисовской сложно выехать, на Ванеева, Маяковского, Аранская, Первомайская, Козлова, Академическая, Сурганова. Вся Немига стоит со всех сторон. Проспект Машерова, район вокзала. Ну, бесконечно можно перечислять.
2: Но я могу сказать о том, что действительно сейчас по Кольцевой тоже можно сказать, где можно проехать. Вот. Но я назову конкретные места того, где вы действительно остановитесь. Это начиная от Долгиновского тракта и до проспекта Победителей, и дальше внешняя кольцевая остановилась полностью. Здесь показывают о том, что какое-то ДТП, но уже по обновлению карты уже вроде ДТП исчезло, но машины пока не двигаются. Дальше Логойский тракт, внутренняя кольцевая, практически до проспекта Независимости внутренняя кольцевая остановилась. Внешняя же кольцевая из-за двух ДТП от проспекта Независимости и до проспекта Партизанского опять же остановилась в двух направлениях, как ты называла совсем недавно, тоже из-за ДТП. Есть еще одна горячая точка, это Игуменский тракт, внутренняя кольцевая до Малиновки, до Козинца и дальше. Все остановилось. Вот так вот.
1: Ну, а мы останавливаться не будем.
2: Нет, не будем.
1: Ни на капельку, ни на грамм, ни на секундочку, потому что впереди нас ждет всех ужин. А на ужин мы должны вернуться вовремя, мы должны помыть руки, мы должны купить все продукты, которые необходимы для приготовления.
2: А это когда значит тогда заехать... принимать пищу, интересно, утром завтра?
1: Надо все успеть, Володя. Мы поможем вам в этом. Совсем скоро игра «Что не так?» у шефа начнется. Разыграем билеты. А вот не скажу куда. Пусть это будет маленькая тайна. Ну и в финале часа поговорим тоже о высоком, о интересном, а точнее о высоком человеке, Дональде Трампе. В общем, никуда не переключайтесь.
2: Оставайтесь с нами, да.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, ну что ж, вот в такую погоду на самом деле нужно две вещи делать. Это или сидеть дома. Нет, или сидеть в удобном кресле.
2: Или лежать.
1: Или, нет, вот в театре оперы и балета не получится лежать. Там нужно сидеть и наслаждаться представлением волшебной флейты. Это идет к 270-летию, 270-летию Вольфганга Амадея Моцарта. Огнедышащий дракон, мистические символы и лабиринты смыслов. Большой театр оперы и балета представляет волшебную флейту. Так что я могу вам сказать о том, что можно погрузиться в мир чувств и великой мудрости. 29 сентября у нас есть именно на волшебную флейту два билета.
2: Ой, представляешь? Ты так сказал, как в этот, когда бои без правил идут, знаешь?
1: Билеты. Ну, там, я не знаю насчет... Вот, если честно, я не посещал давно Большой театр, но мне кажется, что человеку, который выиграет в нашей игре «Что не так у шефа», будет очень интересно сходить и посмотреть.
2: А ты не поверишь, я даже знаю дирижера Владимир Аводок.
1: Да?
2: Да, лично знакома. Вот, такие у меня есть.
1: Пожал
2: связи.
1: Твою боевую руку.
2: А, вот, в общем, ну, как говорят, сколько там, семь рукопожатий.
1: Да, передай привет дирижерской палочке.
2: Да, ну, мы передаем привет и Большому театру, все, кто туда ходит и кто там работает. Ну, а для того, чтобы там оказаться, необходимо поучаствовать в нашей игре «Что не так у шефа».
1: Абсолютно верно.
2: И догадаться, какое лишнее из ингредиентов я добавила. Прислать ответ либо в Вайбер, либо Телеграм по номеру 8029-1010-307.
1: Да, 22-й с правильным сообщением. Давай сразу. Что мы сегодня готовим? Быстро, чтобы просто перекусить? Или что-то такое, что должно томиться, а потом уже на ужин вынести всей семьей?
2: Знаешь, особенности я тебе не расскажу, потому что я никогда не готовила антикучес. Именно его я выбрала... Из всех рецептов мира.
1: Я не знаю, сейчас прости, но мне похоже. Знаешь, что это? Средство для мойки чего-нибудь.
2: Антикучес, типа антижир?
1: Да.
2: Нет, кстати, блюдо вкусное очень.
1: Ладно, давай, рассказывай.
2: Это я не могу, мы готовим не просто антикучес, но... а перуанский антикучес.
1: Он вообще глубоко копнуло.
2: У них даже есть официальный национальный день антикучеса. В Перу это блюдо настолько культовое, что каждую третью субботу октября в стране официально отмечают день антикучес. Не знаю, дают им там выходные или какие-то пособия.
1: Так это уже выходной.
2: Ну, уже, да. Ну, может быть, праздник, но не выходной.
1: А ну, к антикучесу надо подготовиться, и всю неделю мы готовимся.
2: Значит, суть в чем? Это фестиваль, который идет по всей стране, и все готовят именно антикучес. Я не хочу сейчас раскрывать все секреты, потому что, ну, будет слишком легко вам потом догадаться, что там лишнее. Поэтому я максимально усложняю эту задачу. Вы не знаете,
1: Я не знаю, что такое антикучес.
2: И Володя не знает, что такое антикучес.
1: Ну, правда, не знаю. Я честно признаюсь вам, многоуважаемые слушатели, когда я готовил эту... Точнее, она готовила эту передачу, она отвернулась от меня. Вика сказала, я сейчас эту книгу прочту и потом все расскажу. Я говорю, хорошо, ты у меня сегодня шеф-повар, давай.
2: Ну что, поехали, готовим. Да. Как всегда, я добавляю лишнее, вы должны предположить. Будет сложно сразу, говорю.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления антикучеса нам понадобится, конечно же, мясо, говяжье или телячье сердце. Фирменный маринад, в котором несколько суток его там будут мариновать, в состав которого входит паста перца ахипанка и перуанский темно-красный перец. Мед, уксус, чеснок, кумин, орегано, растительное масло. Ну и что здесь лишнее? Присылайте ваши ответы.
1: Ух.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Блюдо перуанской кухни сегодня было у нас в игре «Что не так у шефа». Я многих вдохновила как минимум прогуляться где-нибудь Перу.
2: В Перу?
1: Да.
2: А там у нас ламы.
1: А там ламы,
2: а там есть
1: тепло.
2: Фирменные шапки, знаешь эти?
1: Да.
2: Вот эти, которые завязываются под подбородком, как в детстве.
1: Ну и в целом экзотическое место. Почему
2: да,
1: бы себе не придумать мечту и там когда-нибудь оказаться? А мы с тобой станем вот такими генераторами, точками отсчета к вашей мечте. Тем более антипучесы
2: да.
1: – это то самое блюдо уличное. Именно ночью там часто ездят с этими гриль-тележками.
2: Угу.
1: Их даже людей называют, которые готовят антипучес, антикучерас. В общем, типа антикучерас, давай мне сделай антикучес. И все. И они знают,
2: шикарная
1: что происходит,
2: рифма.
1: Как делать, как готовить. Но мы с Володей тут пока теоретически выучили рецепт. Вы тоже. Но дома, не знаю, повторить или нет, но лучше это готовить на огне. Потому что все-таки... Да, желательно. Ну или как, если есть мангал, какие-то там у вас есть приспособления. Что я хочу сказать? Были неправильные ответы.
2: Да, было, скажем, давай просто скажем о том, что вообще правильных ответов получилось 45%. И 55% были абсолютно неправильны. Потому что ты, столько дала ингредиентов, что все подумали, что ты пытаешься их запутать именно вот этой мелочью.
1: Да,
2: а запутала-то ты всего лишь тремя буквами.
1: Именно, и приличными, чтобы вы там себе
2: не подумали.
1: Конечно, антикучес, это, как я уже сказала, ночное блюдо. Готовят его на открытом огне. И фишка, конечно, маринада. И перца, специального перца, в котором маринуется то самое говяжье сердце. Там используется смесь перцев, но и традиционный вот их черный. Там есть черный, красный и специальный, который делает вот его пряным, вкусным, ароматным. Уксус, понятно, идет
2: обязательно.
1: Разный.
2: Там идет, да, наполнение очень даже вкусное.
1: Орегано идет.
2: Да.
1: Это трава специальная, которая, является той самой приправой, создающая латиноамериканский профиль вкуса.
2: Mm-hmm.
1: Вот запомните это. Ну, а вот мед не идет в состав антикучеса. Подается он чаще всего с желтой картошкой, угу, перуанской известной,
2: и можно
1: кукурузой.
2: Вот так вот, как бочанку есть.
1: Можно.
2: Да, там еще хлебцы даются. Вот.
1: В общем, нам захотелось Володе попробовать.
2: На самом деле, а как это красиво выглядит вот в книге? Прям Вика сказала, пойду еще плов съем.
1: Да, плов мой сегодня любимый, конечно, король на любой кухне, но я все-таки антикучес приготовила, считаю, неспроста. Желаю вам попробовать его в Перу, а пока мы назовем победителя.
2: Да, и победитель, могу тебе сказать, наконец-таки настоящий повар нашелся, а то у тебя все время девчонки побеждали, а у меня вот Марат, 2-3-2-3, это последние 4 цифры его номера телефона. Марат, если у вас есть возможность приготовиться вот к 29 сентябрю, то есть найти фрак, бал, бабочку. Если же нет, строгие джинсы, желательно не кроссовки. И добро пожаловать в Большой театр оперы и балета на представление «Волшебная флейта».
1: Мы вас поздравляем.
2: Да,
1: здорово. Вы здорово проведете время, находите себе спутницу или спутника, с кем вы отправитесь, а может быть с ребенком, кто изъявит желание.
2: Нету никаких
1: ограничений.
2: Да, там 0+.
1: 0+, это вообще то, что больше всего мы любим.
2: Да.
1: Нас с Володей точно всегда пустят. Ну а мы совсем скоро вернемся и расскажем, что там ограничили Дональду Трампу, на кого он опять обиделся.
2: Многосерийка. Оставайтесь с нами, услышите все.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Пришло время нашей рубрики «В курсе дела» на часах 18.45. Мы вчера рассказывали о том, что Дональд Трамп поругался с журналистами, да? Пусть это будет так немножко звучать, но как есть. Ну и теперь эта история приобрела новые краски и обиженных журналистов, и Дональда Трампа. В общем, продолжение, я вам скажу, ну такое себе. Знаешь, фразу «остался без голоса».
1: Ну да, конечно.
0: Так вот, у Трампа это случилось буквально.
1: То есть Трампу наконец-то заблокировали Твиттер? Или, может быть, сеть X окончательно? Но мне кажется, что это, наверное, лучшая история в президентских, нет?
0: Ну, хуже, Володя.
1: Хуже?
0: Да, американские телеканалы объявили Белому дому самый настоящий бойкот.
1: Обалдеть.
0: Помнишь, Трамп психанул и отозвал аккредитацию CNN?
1: Да, да, да, да.
0: И в ответ крупнейшие телесети солидарно взяли и приостановили работу в президентском пуле. И вот результат. Трамп торжественно открывал новую вертолетную площадку на Южной Лужайке. А нормальный звук обеспечить было некому, ведь аудиосигнал всегда давал телевизионный пул.
1: Подожди, то есть трансляцию вела сама администрация Белого дома. И как успехи? Интересно, великие американские технологии, прорыв, может быть, какой-нибудь?
0: Нет, там полный провал был. На видео Трамп что-то увлеченно говорит, активно машет руками, но его слов вообще не разобрать. Все, что слышно зрителям, это жуткий, оглушительный фоновый шум вертолетных лопастей. Чистый, немой кинематограф начала 20 века.
1: Какая ирония. Человек, который так стильно хотел заглушить критику журналистов, в итоге заглушил сам себя вертолетом?
0: Вот ну, именно.
1: Да.
0: Ну, понимаешь, что теперь осталось? Кого он будет увольнять? Вертолетную площадку, что она громко шумела? Или, ну, не знаю, неодушевленные предметы вроде как не увольняют. Но, не знаю, не все идеально у них там. Не знаю, чем это закончится. А может быть,
1: слушай,
0: и наоборот.
1: Слушай, вот чем закончится. Последнее, вот буквально, я совсем недавно донес информацию. Значит, после запрета, да, для большинства крупных новостных изданий, Белый дом объявил следующее. Создается Трамп ТВ. Серьезно. Вот буквально новость вышла в 16.40.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: А жизнь улучшается, могу вам сказать. У нас, во-первых, улыбка появилась, а знаете какая? Прям-таки большая и красивая. Почему? Потому что Екатерина Гунько всегда заходит в студию с улыбкой. Привет, Катя.
1: Ой, привет. Привет, привет, Володя. Здравствуй, привет. Вика. Добрый вечер, слушатели. Коллеги,
0: да.
1: Расскажите, какие умные устройства уже наполняют ваши дома? Вот такой вопрос сегодня.
0: Давай, что, у тебя.
2: Мне, во-первых, уже второй. Я расскажу. Мне кажется, что будут все скоро умные в моем доме, кроме меня.
1: Почему?
2: И мне надо срочно получать второе высшее образование.
0: Серьезно?
2: Ну, потому что, смотри, робот-пылесос умный, разговаривает, сам заполняет себя водой, сам моется, чистится. Ну, это какой-то ноу-хау.
0: А что еще?
2: Что еще у меня?
0: А,
2: у меня посудомоечная машина.
0: У тебя телек разговаривает,
2: телек
0: еще, я знаю.
2: А еще он иногда сам включается, вот он меня слушает, и я что-то говорю, и Алиса включает.
0: Я вообще, в 18 веке.
2: В общем, живу в супертехнологии.
0: Ну, а я, у меня что? У меня камин, дрова и собака, все.
2: И мамонт.
0: Да, я иногда перегоняю его, стоило, вот так, да.
1: Какая прелесть. Новые технологии не стоят на месте, и, например, японские архитекторы совместно с инженерами придумали встраивать, внимание, роборуки в умные дома.
2: О, боже.
1: Как думаете, для чего
2: мне
1: они
2: страшно,
1: нужны?
0: Я тоже боюсь. Хотя, с другой стороны, мужчины многие могут подумать, что почему нет.
2: И что они делают?
1: Эти роборуки, они ездят по полозьям, а вот какие задачи можно им поручить, я расскажу в этом
2: я
1: выпуске.
2: Я уже придумала.
0: Да.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 10.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Правительство отчитается на Всебелорусском народном собрании о выполнении программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Об этом сообщили в секретариате ВНС. Работу организационного комитета возглавляет премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Очередное заседание запланировано на 17 и 18 декабря. Оно станет третьим заседанием 7-го созыва. В повестку также планируют внести элементы торжественности. В этом году исполняется 30 лет со дня проведения первого ВНС. В Беларуси пройдет первый союзный слет граждан старшего поколения «Мы за активное долголетие». Мероприятие организуют в Витебске с 23 по 25 сентября. В нем примут участие более 1000 белорусов и россиян. Представители двух стран обменяются опытом в сфере социальной защиты и здравоохранения. Цель – обсудить вопросы демографического старения и меры поддержки пожилых людей. В программе интерактивные площадки, мастер-классы, дискуссии и выставки.
3: К новостям в мире.
1: Мир движется к многополярности, и это необратимо. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на заседании Генассамблеи. По его словам, многополярность может принимать разные формы – от разобщенного мира до сетевой взаимозависимости. Руководитель предупредил об опасности великого раскола, когда мир разделится на два блока с обособленными экономиками и системами безопасности, которые соперничают между собой. Он призвал строить отношения на общих основах международных. Народного права. И к новостям в регионе. В Борисовском районе задержан 35-летний водитель сельхозпредприятия за хищение топлива. По данным милиции, с июля по август он сливал дизель из машины МАЗ и списывал его на перерасход. Похищенное топливо мужчина продавал знакомым. Всего присвоено 300 литров на сумму более 600 рублей. Возбуждено уголовное дело. В милиции отмечают, что проверки в агропромышленном комплексе продолжаются. И в завершение выпуска японский стартап разрабатывает дома со встроенными роборуками. Умные манипуляторы перемещаются по потолочным рельсам и выполняют домашние дела. Сортируют продукты, достают вещи из сушилки, складывают полотенца. Такое решение подходит для небольших японских домов, где двуногому роботу было бы тесно. Компания уже получила более 1000 заявок. Первый полностью оснащенный дом планируют представить в Токио в 2028 году.
3: Курсы валют.
1: курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 47 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: На часах 19:11 я, наверное, пересмотрела фильмов о будущем.
2: Да, и... давай так. Трансляция идет из 2315 года.
1: Ну а что? Человечество по-настоящему уже шагнуло сильно вперед с точки зрения медицины и науки. Если раньше люди едва доживали до 20 лет, 20, 30, 40, ты еще прочитай произведение Пушкина, там 40 лет вошел старик. Да, я помню, такое.
2: Да.
1: То есть вы можете представить, что 40 лет раньше это было, ну, прям глубоко уже старый, изможденный жизнью человек. То есть сейчас 40, как говорят, это новые 30. И мы движемся...
2: 20?
1: Нет, 30. А 40, это, ну, как бы 10 лет,
2: ну,
1: как
2: ясно.
1: Будто бы откидывают тебя назад, и ты вроде молодой, но уже зрелый. Я к чему? Что мы движемся к тому, что, смотри, долгожители 120 лет есть такие.
2: Да.
1: Есть,
2: ну,
1: в мире.
2: В книге рекордов Гиннесса 2 человека.
1: Вот. Видишь, ты прошерстил эту информацию.
2: Естественно, я подготовился.
1: Тенденция такова, что люди смогут жить до 150 лет. Это абсолютно научный факт, это доказано. Ну, возможно, это будет немного
2: то
1: позже.
2: То есть ген старения все-таки нашли и пытаются выкинуть его, да?
1: Нет, не в гене даже дело, а дело в качестве жизни. И в том, что медицина, и что человек в состоянии заботиться о себе. Конечно, важен регион, где ты живешь, чем ты питаешься, что ты пьешь, ну и так далее. Что ты, как ты к своему организму относишься, но в целом это возможно.
2: А мне кажется, что просто уже биороботы, которые будут заменять тебе все органы, вот, и все, и ты уже станешь, к 150 ты уже станешь просто, ну, сердце и мозг, все остальное у тебя будет биомеханика.
1: Но биохакингом мы тут с тобой заниматься не будем.
2: Нет.
1: Но в целом,
2: ну,
1: систему можно эту настроить,
2: да.
1: И правда...
2: Если уже чипы встраивают, чтобы не есть, там, понимаешь, не хотеть уезжать, там, в общем, вот...
1: Похудеть можно даже, ну, не прибегая в спортзал.
2: Я про,
1: да,
2: это и говорю, да, эти чипы конкретно уже руководят человеком. А представляешь, лет 5, 7, 8, 12 и все?
1: А таблетка бессмертия, знаешь, вот что это такое? Вот если раньше...
2: Нет, не
1: хочу. Медицина,
2: я
1: смотри, раньше
2: доступна... Кремлевскую таблетку знаю.
1: Это ты перечитал тогда эти рецепты.
2: Я тогда и жил.
1: Нет, я про другое. Вот если раньше медицина тоже доступна была лишь избранным, да, то сейчас она доступна всем. Ну, в любом случае.
2: Но опять же, ой,
1: не будем копаться,
2: да, вот
1: каждый может
2: же,
1: пойти,
2: да,
1: в аптеку, купить себе набор лекарств и вылечиться. Это нормально.
2: Это называется долгоживин.
1: Пусть будет. Но я к чему,
2: дорого
1: что
2: стоит,
1: когда,
2: ну,
1: вот, посмотри, появится таблетка без, ну, долголетия, пусть она будет так, таблетка долголетия, ты выпиваешь и живешь 100 лет.
2: Как,
1: ну, условно, да?
2: Таблетка,
1: ну,
2: долголетия.
1: Ну вот мы фантазируем,
2: ну, да,
1: но это возможно. Это все, все, о чем
2: Вика,
1: люди мечтали.
2: Вика, ты устанешь жить.
1: Нет, я считаю, что ты, если у тебя будет шанс вот в голове допустить, что ты будешь жить 150 лет, как моя бабушка говорила, при памяти, тоже очень важно.
2: О, да, а то как белка.
1: То как ты проживешь свою жизнь, как ты ей распорядишься, сколько профессий ты получишь, в каких странах и краях ты сможешь побывать, какие профессии, в общем, много-много, жизнь многогранную ты можешь, ну, намного больше ощутить.
2: Планировали на 50, а получилось 150.
1: Да.
2: Ты хочешь так сказать?
1: Я хочу так сказать. И нас, вот,
2: чем ты себя займешь в 122?
1: Ну вот смотри, вопрос какой, другой будет,
2: давай,
1: другого характера.
2: Давай.
1: Если мы будем жить по 150 лет, не потеряем ли мы смысл торопиться жить? Потому что мы сейчас в бесконечной гонке.
2: Да, естественно. Летим волосы назад, вот это вот все, да.
1: Потом у нас кризис 40-летнего возраста.
2: А потом уже все.
1: А потом ты уже все на старость.
2: Да,
1: смотришь.
2: У тебя уже все как бы есть, и тебе уже больше ничего не надо.
1: Нет, а это называется кризис. Для себя нужно ставить новые цели и достигать. Поэтому 40, это опять же, может, будущее 20 лет.
2: Ну, ты уж так прыгнула.
1: Может,
2: хотя,
1: так,
2: да, может быть. Но я могу сказать, что я за то, чтобы все-таки, ты знаешь, хотя, с другой стороны, если человек знает, сколько он проживет, да?
1: Ну, примерно.
2: Примерно,
1: понятно, что,
2: да,
1: мы не можем.
2: То я уверен, что он сможет рассчитать, вот, куда поступить четвертый раз, на какую...
1: А, вот так,
2: да, да. А потом с какой там женой, я не знаю, если у него будет гарем, понимаешь?
1: Ой, ну, Володя, все, эти мечты оставь при себе. Друзья, ладно, пишите, если вы будете жить 150 лет, вы будете точно знать, как вы распределите свою жизнь, будете ли вы так спешить и бежать, как это делаем мы все сейчас, не успевая обернуться вернуться ни назад, ни вперед, а просто вот как в каком-то потоке, как белка в колесе.
2: Да, и надо ли вам вообще жить до 150 лет? Может, вам хватит 80 и все
1: никогда
2: нормально?
1: Никогда я на это не соглашусь. 8-029-10-10-307. Пишите Вайбер и Телеграм.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

Осень укутывает на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Давай поговорим о том, действительно, нужно ли жить до 150 лет. Я считаю, что все-таки, если уже жить, то это получается, ну, мне так кажется, знаешь, то есть ты уже можешь, по-моему, попробовать все за 150 лет уже, все, что только можно было, и для тебя уже ничего в новинку не будет. А это значит, что не будет гормона радости, не будет удовольствия, и ты уже будешь волочить к 112 годам уже такой, знаешь, ай, я уже 3 раза с Эйфелевой башни прыгал, в Лувр нырял, картины смотрел, даже на Майорке иногда вот так вот просто прохаживался.
2: Ну, ты слишком негативно относишься к этому мероприятию. Ну, если ты будешь знать, что ты проживешь 150 лет, угу, у тебя не будет выгорания. А
1: думаешь?
2: Выгорание чаще всего из-за чего? Из-за бесконечной гонки.
1: Ну да, это правда.
2: За карьерой, да, за деньгами, за статусом и так далее. И люди чаще всего на сегодняшний день к 30 годам уже седые от стресса, потому что все надо успеть.
1: Да.
2: А в мире 150-летних мы наконец-то перестанем бежать куда-то, неосознанно, кстати говоря, чаще всего. А в 150 ты уже осознанно будешь бежать. А может быть и не бежать.
1: В аптеку, что ли?
2: Нет. Мы говорим про здоровый старт.
1: Ну ладно, хорошо.
2: У человека пропадает страх совершить ошибку. Если ты, например, ошибся в выборе профессии в 25, не беда. У тебя есть время спокойно переучиться и попробовать снова. Мы, по сути, заменим паническую суету на качественное, вдумчивое развитие.
1: Хорошо. А не пугает ли тебя, что если живем мы до 150 лет, то это значит, что перенаселение... То есть, представляешь, вот ты живешь, в одном браке тебе, ну, вот там, ну, допустим, да, в одном браке у тебя один ребенок, потом посчитал, а, все, надоело, мы уже с ней живем 40 лет, надо менять. Еще один брак сделал, а тебе только 80, ты только жить начинаешь. И вот второй брак, и там еще двое, да?
2: Много детей, ты боишься этого, это же, наоборот, здорово.
1: Нет, я не про детей боюсь, я боюсь про перенаселение планеты.
2: Ой, ну это такие глубинные вещи, а это нас не касается.
1: А чего
2: а
1: это?
2: А мы, а почему должны об этом думать?
1: Как, почему? А потому что ты вот живешь там, например, не в человейнике, да? А я живу в человейнике, у меня дом с километр. И что дальше?
2: Надо, я считаю так. Это вопрос... Пусть Илон Маск на Марсе строит еще город.
1: Ну, подождите. Вот опять же начинается. Хорошо, ладно, ты стал в очередь на экспресс на Марс.
2: У тебя будет...
1: У тебя будет время, да? Подождать.
2: Многодетного.
1: Да, 4 брака, 812 детей, и они все со мной в одном купе на Марс.
2: Да,
1: но с другой...
2: капсулу. Собаку возьмете. Вот, да.
1: Клон собаки, потому что они столько точно жить. Хозяин, не могу больше, мне 92, да ты что? Я уже перепробовал все известные и неизвестные кости всех известных и неизвестных животных. В общем, на самом деле, ты устаешь.
2: Но зато семья у тебя станет осознанным выбором. Если по молодости люди женятся и потом как-то, как нас воспитывают, терпят, да, вот терпи, ничего страшного, да.
1: Ага.
2: Но ты не обязан жениться рано, не обязан много браков создавать. Ты можешь жениться уже, например, в 40 лет раз и навсегда. А до
1: навсегда?
2: Этого реализовывать себя.
1: На 110 лет еще?
2: Смотри, конечно, ты можешь получить 5 профессий, окончить, ну, массу всяких курсов, развиваться.
1: Подожди, чтобы получать профессии, нужно еще что-то делать. Просто так у нас учеба, конечно, тоже может быть и не всюду платная, но все равно нужно что-то делать, нужно работать. А если ты говоришь, здравствуйте, мне 74, и я пришел к вам на работу.
2: Нет,
1: мы берем только с 85. И вот такое вот, ну, представь.
2: Ну, у вас не хватает опыта.
1: Да.
2: Но самое интересное, что мы обсуждаем в контексте здоровых, правда, биологически крепких людей. То есть 150 лет, это, да, ты уже будешь стариком, ну, вот как сейчас, например, 80.
1: Ну, простите.
2: Мы про это говорим. А 80 можно родить детей, ну, вот если так фантазировать. Если будет таблетка долголетия.
1: Я тебе про что? Ну, ладно, вот ты хорошо устроилась, у тебя декрет, потом снова декрет.
2: А декрет будет не 3 года, а мне кажется, больше тогда.
1: Ну, а я тебя о чем? Понимаешь? Ну, вот интересно. Ты классно. А парни что, вперед копать от меня и до обеда?
2: Вот это
1: не согласен.
2: Вот это очень интересно. Зато парни могут заработать все, что они захотят.
1: Когда они должны учиться, потому что копать от меня и до обеда, это ему надоест, и он решит сесть за компьютер. За компьютер надо учиться.
2: Тоже надоест.
1: Ну?
2: Еще 20
1: лет.
2: Все,
1: тогда что? Наш спаситель кто? Правильно. Люди, которые полетят на Марс.
2: Ну, в общем, сейчас есть много роботов, которые за нас много чего делают.
1: А, вот, да. Мы уже слышали про руки.
2: Да, руки, крюки, не крюки. В общем, пишите ваши сообщения, мы озвучим их через несколько минут.
1: Да, правда.
2: Если
1: потому что уже там, да.
2: Да, 150 лет, как вы их потратите на свою жизнь.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Однако я могу сказать о том, что у нас есть люди, которые как хотят жить до 150, так и есть люди, которые эта идея им не нравится.
2: Они не готовы.
1: Да, им не нравится эта идея. Вот Максим написал: ребята, я к 23 годам уже 3 раза выгорел, пока диплом написал, дипломную работу, и пока искал работу. Вот. Если мне скажут, что надо пахать до 150, я увольняюсь прямо сейчас. Дайте мне просто спокойно уйти на пенсию. Это он в 23 говорит.
2: Ну, Елена написала совершенно другую точку зрения.
1: Ну-ка.
2: Мне 45. Я только-только поняла, чем хочу заниматься в жизни. Это как, знаешь, я не знаю, кем я стану, когда вырасту. 40 лет, люди не знают.
1: Нормально.
2: А уже поздно менять карьеру с нуля. 150 лет – это шанс исправить ошибки молодости.
1: О, видимо, так нормально.
2: Зацепила.
1: Ну, видимо, пошалила нормально в молодости.
2: Нет, я не думаю. Просто какое-то сознание пришло к 45 годам. Годам, и ты, знаешь, вот с чистого листа хочешь все начать. И у женщин есть такое.
1: Я помню это в Форрест Гампе, когда он бегал, бегал, потом говорит, куда я бегу?
2: Вот это вот,
1: да?
2: Замедлиться надо.
1: Ладно, хорошо, у нас есть один слушатель, у него интересный ник, 7712. Вот он говорит, представьте, начальник, который сидит в своем кресле 90 лет подряд. Да он же никого к повышению не допустит. Долголетие – это смерть для молодой карьеры.
2: Ой, уже такой нежный, не поверю.
1: Ну, не знаю, видишь, видимо, на работе уже ущипнули.
2: Надо быть уверенным в себе и хорошим профессионалом. И какая разница, кому сколько лет.
1: И подрезать ножку стула 90-летнему.
2: Ольга написала, если бы я знала, что проживу 150 лет, я бы уже завтра пошла учиться на пилота, потом на биофак, а к 100 годам открыла бы ресторан на берегу океана. Это же чистый кайф, а не жизнь.
1: Вот это да.
2: Понимаешь, это 3 разные судьбы фактически прожить.
1: Ну да.
2: Пилот, биофак и ресторан у моря. Но это круто. Ну вот, опять же, человек уже распланировал свою жизнь.
1: Примерно даже знаю, как это будет называться. Это будет называться как-то высшая еда, нет, давай, еда высшего полета.
2: Ну вот так.
1: Вот,
2: ну,
1: видишь,
2: даже
1: я уже подкинул ей
2: ресторан.
1: Да.
2: Поэтому, друзья, чем бы вы ни занимались, делайте это с любовью, в удовольствии. Неважно, никто не знает, сколько он проживет. Это мы такие темы тут затрагиваем.
1: Ну,
2: но
1: да.
2: Когда-нибудь наука дойдет и до этого. И 150 лет это будет
1: это
2: норма.
1: Это пшик будет вот так вот, да.
2: Просто
1: ну
2: это
1: что,
2: чуть
1: соберемся
2: позже.
1: На 150-летие. Ну сколько еще сегодня? Еще сегодня давай 150. Ага,
2: да,
1: хорошо.
2: Да.
1: И до 300 живем.
2: И такое будет, я уверена. Но знаете, что надо мечтать, надо какие-то планы себе рисовать, сколько бы вам лет не было. Но погода
1: вот,
2: это
1: про та, планы,
2: та
1: да.
2: штука, которая иногда нам портит планы.
1: Есть такое.
2: Но мы совсем скоро расскажем, что будет завтра на территории нашей страны и в городе Минске.
1: Оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: 97,4 FM. О погоде.
1: Ну что, друзья, Белгидромет обещает нам опять еще один дождливый день на территории нашей страны. Как говорится, нет ни одного места, где будет сухо. Ветер переменных направлений, порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 5-10, максимальная днем 9-16 градусов тепла.
2: Ну а по Минску этой ночью плюс 8, плюс 10, переменчивый ветер. Облачность, временами дождь, постоянно написано. Ну и днем плюс 11, плюс 13. Это мы ставим такое ударение. Переменный ветер. И самое главное, что временами дождь, но написано 100% влажность.
1: В общем, друзья, как я и сказала, будет влажно. Мы не забываем брать с собой зонтики, слушать Минскую волну. Завтра подключайте 17.00, чтобы погрузиться в наши объятия.
2: Да, конечно.
1: Ну и насладиться музыкой, подарками, которые мы приготовили. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича.
2: И Вика Красовская. Всем хорошего дня и до свидания.
1: Пока.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите реклама @mvolna.by. Наша музыка.

0: на Минской волне.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 10 градусов выше 0. Днем от 10 до 13 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.